0: ордена, преобразованного затем в Пруссию. В Кёнигсберге родился знаменитый философ Иммануил Кант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Летом 1945 года по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией, около трети бывшей Восточной Пруссии, отошел к СССР, а в следующем году, после смерти Михаила Калинина, был переименован в Калининград. Сегодня день основания Кёнигсберга.
1: След в истории.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе со Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит, Христос умер напрасно».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Есть одна история о монахе в пустыне, который отдал Богу абсолютно все и проводил жизнь в посте, покаянии и молитве. Но Господь попросил его о большем. «Господи, я же отдал тебе все. Чего еще не хватает?» — воскликнул монах. «Отдай мне свои грехи», — сказал Господь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: В Библии есть одна очень простая истина. Там сказано, что Бог должен в нас расти, а наше собственное «я» умаляться. Мы все об этом слышали и знаем, но происходит ли это в нас каждый день? Ведь эта истина означает, что в моей жизни главное вовсе не осуществление моих планов или достижение большего комфорта. «Ему должно расти, а мне умаляться» — всего 6 слов. Не знаю, как вам, а мне эти слова нужно повторять ежедневно. Когда я размышляю над ними, я понимаю, что для меня будет хорошо, если я буду служить другим, если я буду обращать внимание на то, как часто я ворчу и жалуюсь, если я буду осознавать, насколько сильно я нуждаюсь в Иисусе. Для меня будет хорошо, если я почувствую Его силу в минуту моей слабости. Хорошо молиться, чтобы Он возрастал, а мое собственное «я» умалялось. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Комментируй с места и вслух, и как можно громче все, что говорит пастор. Особенно, если пастор собирается озвучить стих из Библии. Покажи слабакам, кто тут на самом деле знает Библию. Цитируй библейские стихи, прежде чем их озвучили со сцены. А вдруг кто-то не в курсе, какой ты молодец?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Семен Франк из книги «С нами Бог». Все чувственно незримое и неощутимое, не входящее в состав чувственного опыта, склонно ускользать от нашего внимания, легко нами теряется. Мы как бы гипнотизированы чувственно данной, явственной, массивной, резко действующей в нас частью реальности. Это и понятно. Такое устройство нашего сознания есть прямо биологическое условие нашей жизни, потому что в интересах самосохранения мы должны интенсивно реагировать на непосредственно окружающую нас, действующую на наше тело среду. Что было бы с нами, если бы, например, мы ощущали так же живо невидимые нами, хотя и достоверно нам известные, факты смерти, убийств, злодейств, как мы ощущаем их, когда они совершаются на наших глазах? Вспомним ужасы войны, которые люди спокойно переносят, когда не видят их воочию. Уже в силу одного этого религиозный, как и всякий сверхчувственный опыт, по общему правилу, не достигает силы, убедительности, интенсивности чувственного опыта. И если вся мудрость житейского земного опыта говорит, что жизненный успех обеспечен только сильным, борющимся, самоутверждающимся, то здесь бросается вызов всей этой земной мудрости. Дается обетование, что именно кроткие наследуют землю. Нельзя вообразить себе ничего более парадоксального. Кротким обетуется не только небесное блаженство, но и наследование земли. Не гордые, беззастенчивые, хищные и жестокие завоеватели, не сильные и герои, не победители на войне или в жизни.

современной борьбе. Неловкие и хитрые дети века сего в конечном итоге будут истинными хозяевами земли, а именно кроткие, те, которые не борются за свои притязания, а без борьбы любовно все уступают другим, кто уже исполнены тихой радостью обладания сокровищем на небесах и ни в чем ином не нуждаются, ничего земного не добиваются. Конечно, это невероятно с точки зрения всей земной мудрости. Но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. И вместе с тем это невероятное упование не только неописуемо сладостно, утешительно. В человеческом сердце есть такая глубина, в которой оно с очевидностью усматривает эту возвещенную ему неслыханную и невозможную правду. Именно как последнюю, подлинную, безусловную правду, перед лицом которой все земные истины испаряются, как дым. Эта правда говорит нам, как добро, самоотречение, бескорыстная и самоотверженная любовь в конечном итоге, в каком-то пределе или в какой-то последней глубине бытия есть, вопреки всему нашему земному опыту, всемогущая и всепобеждающая сила. И так как добро совпадает с Богом, то эта правда означает именно исповедание веры во всемогущество Божие.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Свободное

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, хранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь, 120 глава, с 7 по 8 стих.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время подумать.
1: Есть только миг между прошлым и будущим. И все это уже не просто слова, когда тебе слегка зацать. В какой-то момент действительно приходит понимание того, что жизнь несется, а время летит. А почему так? Время ведь оно и есть время. В каждом дне 24 часа. Но, например, если уехать в отпуск, то уже спустя 10 дней будешь возвращаться домой немного инопланетянином. Столько всего увидел, столько всего положительного пережил, что 10 дней будто месяц, а то и два. Очевидно, время нейтрально и хладнокровно одинаково для всех. Просто, возможно, кто-то нашел от него ключик. Тайм-менеджмент, или эффективное использование времени, призывает нас к самоорганизации, самоконтролю и даже к тренировкам. Наука о времени считает, что никуда современному человеку без расстановки приоритетов и того же планирования. На самом деле все сводится к мудрой мысли о том, что чем больше человек занят, тем больше он успевает. И наоборот, чем больше свободного времени, тем больше шанс провести его бездарно. Если вы себя выучили и знаете, что если придя после работы вам пойти полежать, то закончится все это вечером в кровати, делайте что угодно, но не идите у себя на поводу. Это точно так же, как все толстые люди утверждают, что ничего не едят. А на поверку англичане делали такой эксперимент. Расставленные по квартире скрытые камеры показали, что там куснул, там надкусил, вот тебе уже и плюс 140. Вот точно так же, если вы пребываете в уверенности, что завтра столько дел, ничего не успеваю, а вы проявите толику педантизма. Выпишите в тетрадочку все свои дела, прикиньте время и, о чудо, окажется, что можно найти время даже в самом плотном дне и для велопрогулки, и для чашечки чая с женой на природе. Уважайте свое время. Вы не заставите его остановиться никогда. Но только уважая время, у вас есть шанс успеть пожить, а не все время куда-то бежать.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Притчи Соломона.
1: Терпеливый лучше воина, владеющий собой лучше завоевателя города.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Зовут Михаил, из города Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Мне кажется, единственный путь, который правильный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: В нужное время помогает.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Псалом 36, 3 стих, наверное. Уповай на Господа, он совершит.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это, она, мне кажется, упорядочивает жизнь. То есть она и не свобода, и не ограничение. Наводит порядок в жизни.
2: Свободное радио рядом.

0: 100 нескучных историй. Визит к скульптору. Один бойкий журналист очень хотел взять интервью у знаменитого скульптора. После долгих попыток связаться с ним, наш корреспондент наконец сумел договориться о визите в дом скульптора. О, это был не дом, а чуть ли не целый дворец с огромным парком вокруг. В воротах журналиста встретил дворецкий.
1: «Маэстро ожидает в кабинете. Позвольте вас проводить».
0: От ворот к дому скульптора вела длинная аллея, а вдоль дороги с обеих ее сторон располагались изваяния мужчин и женщин, множество статуй, одна прекрасней другой. Все это – плод многолетних трудов хозяина дома. Корреспондент был поражен до глубины души. Ничего подобного он в жизни не видел. Дворецкий шел впереди, а он то и дело останавливался, разглядывая одно за другим величественные произведения искусства.
2: «Вот это да! Потрясающе! Каков торс, плечи! Сколько пафоса в позе! А волосы! Волосы будто развиваются на ветру!»
0: Провожающий терпеливо ожидал своего спутника, когда тот вновь замирал перед очередным шедевром.
2: «Вы только посмотрите, какое выразительное лицо! Какой пронзительный, героический взгляд!»
0: Тяжело вздыхая, дворецкий вновь и вновь был вынужден замедлять ход.
2: «Ах, что за фигура! Она идеальна! Я просто преклоняюсь пред красотой этой статуи! Или вот этот лик! Вы видите, друг мой, сколько в нем мудрости, глубины! Вы видите?»
0: «Послушайте, любезный, вас, собственно, кому представить? Статуям? Или тому, кто их создал?» Скульптор, в отличие от скульптур, живая личность. Да и вообще творец всегда больше и интересней своих творений. То же самое касается и Бога. Он сам прекрасней всех своих созданий. Однако мы говорим, как красива природа, как мудро все устроено, но при этом не торопимся познакомиться поближе с самой прекрасной личностью, с тем самым Богом, который все это устроил. Такое поведение демонстрирует не только наше неразумие, но и непочтительность к Богу. Ведь выходит так, что Его творение нам дороже и интересней, чем Он сам.
3: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою, Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Молодой человек, извините, вы ошиблись, это мое место.
1: С какой еще стати это ваше место? Это мое место, я его уже давно занимаю. И уверяю вас, девушка, вполне заслуженно.
0: Вы-то заслуженно? Да знаете что? Знаете, сколько я сил потратила, чтобы занять это место? Знаете, сколько я работала?
1: Ну, очевидно, не так уж и много, раз я занимаю это место.
0: Да я просто ненадолго отошла. В декрет. Я предупреждала там, наверху. Мне разрешили.
1: Ненадолго. Сказали тоже. Целый год.
0: Да, представьте себе. Я просто няню не могла найти. Между прочим, трудовое законодательство...
1: Ах, няню. Ну, это, конечно, вас извиняет. Девушка, да вы знаете, в какой индустрии вам посчастливилось работать? В динамично развивающейся инновационной индустрии. Здесь не то что год. Здесь день простой приведет компанию к полному краху. Думать раньше надо было или ребенок, или карьера. Так что это место не ваше, а мое, а вы занимайтесь там своими женскими делами, если уж вы сделали этот выбор.
0: Женскими делами, говорите? Ну что ж, сейчас я тебе покажу женские дела. Интриги я еще не разучилась плести. Не так мне занимала свое место. Молодой человек! Вас только что шеф вызывал.
1: Да ладно.
0: Правда, правда. Что-то там по поводу выездного аудита на Сахалине.
1: Что? Так, ладно, хорошо, сейчас бегу. Вы только это место посторожите пока, ладно? А я сейчас
0: посторожу,
1: приду.
0: Посторожу, не беспокойся.
2: Ой, не беспокойся. Ой, как же здесь удобно.
0: Особенно после этого жуткого стула в бухгалтерии. Ну, вот оно, мое место.
1: Фу, все в порядке. Съездил, все дела уладил. Так, стоп. Это что такое?
0: А что?
1: Почему вы сидите на моем месте?
0: На вашем? Это мое место.
1: Да как бы...
0: Охрана! Охрана! Пожалуйста, выведите этого человека из офиса. Я вообще не знаю, как он сюда попал.
3: Так, девушка, это вы как сюда попали? Освободите место.
0: Что?
1: Вот-вот. Так вам и надо.
3: И вас тоже попрошу на выход.
1: Меня? Меня-то за что?
3: Это место нужно срочно освободить. Пришло распоряжение сверху.
0: Да что это такое?
3: Сейчас сюда сын зампреда сядет,
0: да
3: так что...
0: Да какой кошмар!
1: Безобразие!
0: И не говори, кругом блатные!
1: Коррупция!

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его. И он смотрел на тебя, словно он тебя долго искал.

многое понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик.

и протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И ты читал 3 недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был искренен.

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобою есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащил за собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимайся, отчитывая этажи.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца. Французский химик и микробиолог Луи Пастер.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар основали крепость в месте впадения реки Приголи в Балтийское море, где до этого было прусское городище Твангсте. Тевтонских рыцарей пригласил сюда польский король для борьбы с язычниками. Но рыцари не очень преуспели в поставленной задаче и были на грани поражения, когда в самый драматический момент им на помощь пришли войска чешского короля Пржемысла. В честь этой победы 1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголи на месте разрушенного прусского города рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. По-польски он был назван Крулевец в честь чешского короля, а по-немецки – Кёнигсберг. Это имя город носил затем 7 столетий и был столицей теократического государства Тевтонского ордена, преобразованного затем в Пруссию. В Кёнигсберге родился знаменитый философ Иммануил Кант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Летом 1945 года по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией, около трети бывшей Восточной Пруссии, отошел к СССР, а в следующем году, после смерти Михаила Калинина, был переименован в Калининград. Сегодня день основания Кёнигсберга.
3: След в истории.

0: Факты.
1: В Библии встречается около 200 имен и титулов Иисуса Христа. Среди них, помимо Мессии, Спасителя и Сына Божия, мы встречаем такие: краеугольный камень, глава церкви, царь царей и Господь господствующих, истинная виноградная лоза и многие другие.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
3: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио». Осень, если...

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном? Бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Песни в ночи. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Книга Деяния, 16 глава, 25 стих. Когда Павел и Сила были в Филиппах, с них сняли одежды, избили и заковали в колодки во внутренней части тюрьмы. Вы могли бы себе представить более печальное положение? Как вы думаете, что бы вы сделали в такой ситуации? Каковы были бы ваши мысли? Ведь вы лишь хотели служить Господу. Вы почувствовали призыв нести Евангелие в Македонию, а теперь ваша спина содрогается от боли, ваши руки, ноги и шея закованы в колодки, ваше будущее неизвестно. Вы не знаете, насколько серьезно обвинение, и не знаете, как долго вас собираются держать в тюрьме. В этой очень неуютной ситуации Павел и Сила делали единственное, что имело для них значение. Они молились и пели хвалу Господу. Хотя их тела были связаны, их дух был на свободе. Вместо того, чтобы стенать и жаловаться, они превратили свою мрачную темницу в дом поклонения. Радость подняла их дух. Чем больше Павел и Сила фокусировались на Господе, тем меньше становилась их проблема. Пение отвлекает наши мысли от самих себя и фокусирует их на Господе. В следующий раз, когда вас начнет сковывать беспокойство или сомнение, или боль, посмотрите наверх. Отведите свои глаза от проблемы и смотрите на Господа. Пойте вашему Создателю и наблюдайте, как ваша мрачная темница превратится в дом хвалы. Отец, мы благодарим Тебя за те песни, которые Ты поместил в наших сердцах, песни радости и благословения, и веселья в Твоей благости. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. «Ни вечные снега, ни вечно голубые небеса меня также не вдохновляют. Я искал совершенства в человеческом, живом, земном».

61 псалом. «Только в Боге покой для души моей, спасение мое от Него. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду сильно поколеблен. Сколько вы будете еще нападать на человека, крушить его все вместе, словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду? Думают лишь о том, как свергнуть его с почетного места, и радуются лжи. Устами благословляют, а в сердце своем проклинают. Только в Боге покойся, моя душа, на Него надежда моя. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду поколеблен. В Боге

0: спасение и слава моя. Он – крепкая скала моя и мое прибежище. Надейся на Него, народ, во всякое время. Сердце свое пред Ним изливай, ведь Бог – наше прибежище. Смертные – лишь суета, люди – лишь ложь. На весы положи, они ничто. Все вместе легче дыхания. Не надейся на грабеж, краденым не кичись. Пусть богатство растет, сердце к нему не прилагайте. Один раз сказал Бог, дважды я слышал это. У Бога сила, у тебя, владыка, милость, ведь ты каждому воздаешь по делам его.
1: Свободное радио.

0: стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Настройся на хороший день. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.

Всем привет! Говорят, что каждый день 12 новорожденных детей попадают в руки чужих родителей по вине медицинского персонала. Так что оказывается, что это не только избитый сюжет для сериала. Хорошо, что мы с вами точно знаем, что являемся детьми своего небесного отца, что, кстати, не только дает нам привилегии обращаться к нему, но и накладывает серьезную ответственность.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
2: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
1: Он же сказал им:
3: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
1: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
3: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
1: И, обратившись к ученикам, сказал:
3: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
1: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
3: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Начните знакомить вашего ребенка с окружающим его миром с вашего двора. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Научить ребенка ценить красоту окружающего мира – это, пожалуй, самая приятная обязанность для родителей. И самая простая. Окружающий мир служит источником естественного любопытства ребенка и, как следствие, любознательности. Например, я в детстве просто млел при виде красных муравьев. У нас была огромная банка из-под варенья, в которой я поместил целую муравьиную ферму. Я наполнил ее землей, затем собрал сотни муравьев и посадил их внутрь. Месяцами я следил за тем, как они строят замысловатую сеть переходов и комнат. В целом проект удался, если не принимать во внимание нескольких полученных укусов. Это наполнило мою душу трепетным чувством удивления перед волшебным миром природы и творения. Оно живо во мне и по сей день. Когда вы только начнете прививать своему ребенку любовь к окружающему миру, я советую вам прислушаться внимательно к его пожеланиям и опираться именно на то, что его интересует особенно остро. Если он однажды придет домой, держа в руке дождевого червя или лягушку, используйте эту подсказку. Однажды мой 2-летний малый спросил маму, могут ли черви зевать, чем просто застал ее врасплох. Если у вас есть рядом с домом двор, пройдитесь с вашим ребенком по нему, заглядывая под листья и камни. Там непременно кипит жизнь. Даже в небольшом цветочном горшке вы можете вырастить целый сад. И тогда вашему ребенку откроется чудо растительной жизни. А это множество этапов – семя, росток, плоды. Вам потребуется совсем немного сил и времени, чтобы пробудить в ребенке живой интерес к таинственному и увлекательному миру живой природы. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.

114-й псалом. «Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои моления. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня. Я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне. О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою. Господь милостив и праведен. Милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить пред Господом на земле живых».

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
2: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он, хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, и им тебя сделал Бог.
3: Да восхвалят тебя

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар основали крепость вместе в падении реки Приголи в Балтийское море, где до этого было прусское городище Твангсте. Тевтонских рыцарей пригласил сюда польский король для борьбы с язычниками. Но рыцари не очень преуспели в поставленной задаче и были на грани поражения, когда в самый драматический момент им на помощь пришли войска чешского короля Пржемысла. В честь этой победы 1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголи на месте разрушенного прусского города рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. По-польски он был назван Крулевец в честь чешского короля, а по-немецки – Кёнигсберг. Это имя город носил затем 7 столетий и был столицей теократического государства Тевтонского ордена, преобразованного затем в Пруссию. В Кёнигсберге родился знаменитый философ Иммануил Кант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Летом 1945 года по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией около трети бывшей Восточной Пруссии отошел к СССР, а в следующем году после смерти Михаила Калинина был переименован в Калининград. Сегодня день основания Кёнигсберга. След в истории.

Это «Свободное радио». Читаем Библию вместе. С вами Катя. И сегодня я хочу прочитать с вами стихи из послания Римлянам, из 8 главы, которые лично меня очень поддерживают. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Божью любовь к нам невозможно изменить ничем. Пусть эта мысль сопровождает вас сегодня, в этом дне.

0: 59-й псалом. «Ты отверг нас, Боже, и сокрушил. Ты был в гневе, вернись к нам снова. Ты заставил землю дрожать и расколол ее. Исцели ее раны, она содрогнется. Ты послал своему народу безотрадные времена. Ты напоил нас вином, от которого нас шатает. Но для тех, кто тебя боится, поднял ты знамя, чтобы они, собравшись к нему, стали для лука недосягаемы. Сохрани нас правой рукой своей. Ответь нам, чтобы возлюбленные тобой спаслись. Бог обещал в своем святилище: я разделю, торжествуя Шихем, и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем мой шлем, Иуда мой скипетр, Моав моя умывальная чаша, на Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: счастья никакого я не видела в этой жизни. Такие смерти настигали, уже так напивалась. И когда я пришла к Богу, я поняла, как прекрасно жить в трезвом состоянии. Только Христос может высвободить от этого омута.
1: Познав живого Бога, Лидия Павловна вычеркнула из своей жизни 60 лет и вот уже 15 лет служит Господу. Лидию Павловну Бог наделил талантом. Она всегда участвовала в художественной самодеятельности, пела частушки, играла на гитаре, была заводной и веселой. А иной раз перед выходом на сцену могла выпить для смелости.
0: А выпивала как-то я в меру. А муж сильно ревновал. И где бы мы ни были в компаниях, если танец или что, тут меня берет первоклассный мужчина танцевать. Ну, видно, я была в то время, да. И вот у него эта ревность до того разыгрывалась, до того, что он не мог равнодушно это все переносить. Ну, а он сам меня ревновал, а потом мне изменил. Я это не вынесла, бросила его.
1: Лидия Павловна перешла в свою квартиру, а ее муж сошелся с другой женщиной. Лидия Павловна сильно переживала, но пути назад не было.
0: У меня такая прямо была обида, не то ревность, не то боль, что как же так, он так любил, так ревновал. Я крепко запила. Напьюсь и пойду, отколочу их обоих. Я один раз набрала песку в карман и пришла, и она мне дверь открыла, а я как схватила ее за волосы, сильно била ее. Еще песком глаза засыпала. Вы представляете, до чего можно дойти в пьяном состоянии?
1: Многие годы Лидия Павловна искала утешение в спиртном. Она понимала, что погибает, но могла останавливаться лишь на время, когда лечилась в наркологии. А потом все начиналось заново.
0: Вроде, ну, думаю, больше не буду. Ну, похмелюсь и больше не буду. А похмелиться – это страшное дело. Это такая тяга. Вызову скорую помощь, когда мне плохо. Они померяют давление и говорят, что давление у вас такое, что сосуды полопаются, говорит. Или жизнь, или водка. А я им потом на гитаре спою, сыграю, они меня так любили. Ну, говорит, Лидия Павловна, как хотите, говорит. Или водка, говорит, или жизнь.
1: А выйдя на пенсию, у Лидии Павловны и вовсе началась черная полоса. Каждый год в тяжелейшем состоянии она попадала на операционный стол.
0: Я не понимала только, почему это все со мной творится. Выйду с больницы, пойду свечи ставлю, лоб бью об иконы, молюсь. Смотришь, опять со мной несчастный случай. Мне не доходило, что это ж Бог меня вел таким путем. И если бы в то время до сознания мне доходило, что это Бог, я бы, очевидно, остановилась бы.
1: Пути Господни неисповедимы, и любящий Бог допустил еще одну операцию. На этот раз врачи не ручались за жизнь Лидии Павловны.
0: Когда меня завели же в операционную, Лидия Павловна, ложитесь, говорит, уже все, а я на колени, как начала молиться. И врачи как стояли, так и стояли. Дали мне вымолиться, выплакаться. Я там с врачом с этим, мы такими друзьями остались. У нас в операционной такого еще не было, говорит. Вы нам сердца сокрушили, говорит, у нас слезы, говорит, пробили. Мы рады, что вы в живых, говорит, остались, но, говорят, очень-очень было все серьезно. И я поняла, как Господь везде прикасался и как Господь не давал мне умереть.
1: Спустя некоторое время Лидия Павловна услышала хор евангельских христиан. Они были из украинского города Черновцы.
0: Как услышал это все, это мое. Это для меня поют, Боже мой, Святой Иисус Христос. Это для меня, вот оно где ты, Бог. Все, у меня уже загорелось внутри, как пожар. Я к ним подхожу, скажите, кто вы такие? Да мы христиане евангельские, приехали, говорит, проповедуем Иисуса Христа. И ездим по миссионерским точкам. Ну, вот уже все, я с ними поехала. Господи, где я побывала, что я повидала, великий Бог святой. Это сказка, это чудо для меня, это на всю жизнь, это со мной идет эта дорога.
1: Больше месяца Лидия Павловна путешествовала с хором. Они побывали в Липецке и Боброве, Смоленске и Киеве, в Кишиневе и даже на Карпатах.
0: Они говорят, ты как губка все упитывала. Говорит, все, интересно было настолько с тобой, что ты все упитывала. Меня уже свидетельствовать, уже микрофон дают, какой они снотик привезли с Воронежа. Уже понимали, что я уже Христа приняла.
1: Приехав на Украину, христиане из хора, конечно же, пригласили Лидию Павловну в свой родной город Черновцы. Для нее это духовная родина, ведь именно там она приняла водное крещение.
0: Вот уже 15 лет, как я в Господе живу, я просто вижу свет, вижу радость, я вижу общение какое, любовь, и как прекрасно в такой жизни жить. Я желаю, чтобы люди это поняли и приняли Иисуса Христа в сердце. Я благодарю Господу Богу, благодарю, мне дарились благодарности.
1: Познать живого Бога, ощутить на себе Его заботу, возможно, каждому. Дорогой друг, ищи Господа Бога, взывай к Нему, и Он не замедлит открыться тебе во всей славе, силе и любви. Это была программа «Вечность в миниатюре». До новых встреч!

Петр Мамонов. Все возвращается во сто крат тебе, любимому. Но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Недавно я понял, что стереотип про то, что рутина — это плохо, а творчество — это хорошо, не всегда справедлив. Я так устал сочинять и думать, что был очень рад скучной, однообразной работе. Вот прям налил себе кофейку и в удовольствие.

Вольствий бездумно покопировал цифры из таблички в табличку. Это я к тому, что и творчество, и рутина должны быть в труде человека. Сменяя одно на другое, мы будем работать с большим удовольствием и с большей эффективностью. Но не здорово ли все...

0: Стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.
2: If I know one thing that's true, it ain't what you say, it's what you do. And you don't say much, yeah, that's true.

0: Когда мы слышим проповедь о хождении верой, то обычно они сопровождаются историями успеха. Дескать, ходил человек верою и победил войско, или получил работу мечты, или изобрел лекарство от рака. А сколько есть других историй, когда, несмотря на шаги веры, человек оставался у разбитого корыта. Их вам никто не расскажет, но они есть. Потому что нельзя всегда побеждать. И иногда нужно проходить испытания, слышать отказ или сдаваться. Но это не значит, что нужно переставать полагаться на Бога и делать шаги веры снова. И именно в этом заключается сила веры. Снова вставать и идти, несмотря на негативный опыт и боль. Всем любви и добра.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Христос воскрес, воистину воскрес. Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить? Когда сам Бог смог грешников простить, Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: сейчас дьяк Митрофан Бастахлыстин представит вам свою концепцию. Встречайте!
1: Господа, суды и сударыни, наше великое отечество в опасности, смута, охватившая сознание людей, этот псевдолиберализм угрожает истинным ценностям нашей державы. Сохраним же нашу веру, наше имперское достоинство. Вступайте в новую партию «Небесная корпорация». Это новая матричная модель сообщества, несущая просвещение и способствующая развитию традиционных ценностей. И не забудьте купить новый смартфон Масмун квази-сети всего за 9999 рублей.
2: Петя, что у нас там дальше?
3: Выступление в Крокус-сити-холле Митрофан Иванович.
0: А теперь я хочу представить вам гостя, которого вы давно ждали. Встречайте, Денис Германцев. Да, он бывший губернатор, но его выгнали, и теперь он с нами. Ура!
4: Они покушаются на нас. Они заводят на нас уголовные дела. Они натравливают на нас ОМОН. Но вы отстоите нашу свободу. И я очень рад, что у нас наконец появилось гражданское общество, способное вступиться за наши интересы. Вместе мы свергнем этих самозванцев, захвативших власть в стране. И я снова вернусь в большую политику.
0: И, наконец, перед вами выступит представитель нового бизнеса и новой политики, коммерсант Владимир Горохов.
5: Мне было очень трудно завершить свой отпуск в Куршавеле раньше времени, но я все же приехал. Потому что мне не безразлична судьба России и судьба людей, живущих в России. Давайте создадим новое политическое движение и добьемся победы на следующих выборах. А я согласен возглавить это движение и стать лидером новой страны вместо старых узурпаторов власти. А пока я обещаю вам, что буду переживать за вас, где бы я ни находился.
6: Ну что, так неплохо получилось. А это кто такой? Мужик, тебе что здесь надо?
7: Да мне бы поговорить нужно со всеми этими людьми.
8: Тут всем чего-то нужно. Твое выступление с оргкомитетом оппозиции согласовано?
6: Да, потому что здесь все уже поделено.
8: Так, ладно, тут Апельсинов задерживается. Иди скажи что-нибудь революционное минут на 10.
9: Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
10: Мы поделились на два лагеря – сторонников нынешней власти и лиц, сочувствующих оппозиции. В азарте политических споров мы редко обращаем внимание на то, к чему, собственно, призывают и в чьих интересах действуют лидеры того или другого лагеря. Главное, что наши оппоненты, наши вчерашние друзья, соседи или родственники, примкнувшие к противоположному стану, воспринимаются нами как безусловные враги, примирение с которыми сродни предательству. В пылу брани за истину мы забыли, в чьем или, точнее, в ком эта истина. А истина в том, кто призывает любить людей вне зависимости от того, кто перед тобой. Иудей или елен, мытарь или священнослужитель, чиновник или менеджер, оппозиционер или член партии власти.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
2: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
1: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
2: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Фильм «Кабаре» вызывает чувство, что в этом мире, гонящемся за развлечениями, людям нужно все, что угодно, кроме одного пустяка – своей бессмертной души. Совершенно бесполезная вещь и обременительная к тому же. Ее вытолкнули в зашей из комфортабельного дома, и беспризорницу подобрал дьявол.
1: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. По статистике, чуть ли не каждый третий ребенок растет без отца. Куда делись настоящие мужчины? Все просто. Ценности современного мира построены на принципах крупных компаний, а задача любого бизнеса – как можно чаще и больше продавать. Значит, человек, удобный для этой системы, должен жить в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывать и постоянно менять вещи на новые. К сожалению, подобная жизненная философия распространяется сегодня и на отношения. Для мужчины сменить надоевшую жену или сбежать от трудностей в браке стало чем-то в порядке вещей, а воспитание детей вообще с трудом вписывается в концепцию «жизнь в свое удовольствие». Однако не нужно быть каким-то особенно одаренным, чтобы понимать, что это тупиковый путь, ведь убегая от трудностей, мы никогда не сможем стать сильнее и лучше, не сможем стать теми, кем должны стать. Синоним слова «отцовство» — это ответственность. Быть отцом значит быть мужчиной, значит принимать вызовы жизни, уметь подвинуть свои желания ради семьи, правильно расставлять приоритеты и отвечать за благополучие каждого члена семьи. Звучит страшновато? Возможно. Если вы выбрали путь семьи, придется быть готовыми к непростому путешествию, однако вместе с тем ничто не заменит той радости и внутренней полноты, которую подарит вам настоящее отцовство.
2: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: А есть в вашей жизни такое задуманное, которое, ну, никак не получается? Например, задумали побольше двигаться, поменьше лениться, но внезапно обнаружили себя лежащим на диване с залипающим в телефон. Казалось бы, да подумаешь, ну, начну активничать завтра. Но внутренний голос, чувство вины, весь этот дискомфорт, они подсказывают, что так уже было. Ты вчера говорил примерно то же самое. Я начну, я смогу, у меня получится. Вот скажите, а чего вы так сами в себя не верите? Берете и тратите еще один день на то же самое. Вы ведь так уже делали, так уже пробовали. Не работает. А вот мы в вас верим. Вставайте с дивана. Проживите этот день иначе.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: не покину тебя. Я не оставлю тебя. И не буду молчать о том, что ты, о том, что ты спас меня.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Дмитрий Сергеевич Лихачев, автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры. Автор сотен работ по широкому кругу проблем, теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, сербский, хорватский, чешский, французский, испанский, японский, китайский, немецкий и другие языки. Автор 500 научных и около 600 публицистических трудов. Вот что он писал о Боге. «Сознание предшествует воплощению идей. Бог – великий архитектор».
2: Новый день на свободном.

0: Притчи Соломона.
1: Издевающийся над нищим оскорбляет его создателя. Радующийся несчастью не останется безнаказанным.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Леонид Новиков.
1: Обращаясь к Святому Писанию, я вижу одну интересную историю. Я вижу переживания учеников Иисуса Христа. Приходит время возноситься Сыну Божьему. И Он, конечно же, предупреждает об этом своих учеников. Вы знаете, для них это непростое время. Они понимают, что Тот, Который всегда их вел, Который всегда говорил им, что делать, Который был рядом, исцелял, освобождал, спасал, однажды Его не станет. Некое смятение, некие переживания, некие страхи вселяются в сердце человека. Вы знаете, сегодня мы также проходим нечто подобное, и мы ограничены от посещения церкви, к которой мы так привыкли. Мы уже не можем собраться вместе, чтобы помолиться. Для нас не так просто сегодня оставаться наедине в наших домах и семьях. Это непривычный образ, непривычный формат. Но, вы знаете, Иисус сказал, что Он не оставит учеников одних. Сегодня мы имеем с вами это замечательное благословение с неба. «Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Говорит Иисус Христос в послании в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в 27 стихе. Как здорово, что сегодня у нас есть Дух Святой. Где бы мы ни были, где бы мы ни находились, Иисус не оставил нас одних. Он послал нам Духа Святого в наши сердца. Когда Дух Святой приходит в наше сердце, Его мир будет наполнять наши жизни. Мир Божий, который превыше всякого ума. И я хотел бы пожелать вам всем мира Божьего через Святого Духа, Утешителя с небес. Да благословит вас всех Господь!

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар основали крепость в месте впадения реки Приголи в Балтийское море, где до этого было прусское городище Твангсте. Тевтонских рыцарей пригласил сюда польский король для борьбы с язычниками. Но рыцари не очень преуспели в поставленной задаче и были на грани поражения, когда в самый драматический момент им на помощь пришли войска чешского короля Пржемысла. В честь этой победы 1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголи на месте разрушенного прусского города рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. По-польски он был назван Крулевец в честь чешского короля, а по-немецки – Кёнигсберг. Это имя город носил затем 7 столетий и был столицей теократического государства Тевтонского ордена, преобразованного затем в Пруссию. В Кёнигсберге родился знаменитый философ Иммануил Кант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Летом 1945 года по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией около трети бывшей Восточной Пруссии отошел к СССР, а в следующем году после смерти Михаила Калинина был переименован в Калининград. Сегодня день основания Кёнигсберга.
3: След

0: Приветствую вас, жители планеты Земля. Ну, как жители? Все мы здесь, по сути, квартиранты. Просто не все добросовестные, чистоплотные и ответственные квартиранты. А как вам мысль, если в коробочку положить алмаз, коробочка станет шкатулкой? А если в коробочку положить огрызок, та же самая коробочка станет урной. И тогда получается, мы то, что вкладываем в свою голову. Свою голову, душу и сердце. Подходите ответственно к тому, что слушаете. Рекомендую «Свободное».
1: «Свободное радио» всегда рядом.
2: «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».

Когда бьют по одному честному лицу, все честные лица должны испытывать и боль, и негодование, и муку попранного человеческого достоинства. Леонид Андреев, русский писатель.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Песни в ночи. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Книга Деяния, 16 глава, 25 стих. Когда Павел и Сила были в Филиппах, с них сняли одежды, избили и заковали в колодки во внутренней части тюрьмы. Вы могли бы себе представить более печальное положение? Как вы думаете, что бы вы сделали в такой ситуации? Каковы были бы ваши мысли? Ведь вы лишь хотели служить Господу. Вы почувствовали призыв нести Евангелие в Македонию, а теперь ваша спина содрогается от боли, ваши руки, ноги и шея закованы в колодки, ваше будущее неизвестно. Вы не знаете, насколько серьезно обвинение, и не знаете, как долго вас собираются держать в тюрьме. В этой очень неуютной ситуации Павел и Сила делали единственное, что имело для них значение. Они молились и пели хвалу Господу. Хотя их тела были связаны, их дух был на свободе. Вместо того, чтобы стенать и жаловаться, они превратили свою мрачную темницу в дом поклонения. Радость подняла их дух. Чем больше Павел и Сила фокусировались на Господе, тем меньше становилась их проблема. Пение отвлекает наши мысли от самих себя и фокусирует их на Господе. В следующий раз, когда вас начнет сковывать беспокойство или сомнение, или боль, посмотрите наверх. Отведите свои глаза от проблемы и смотрите на Господа. Пойте вашему Создателю и наблюдайте, как ваша мрачная темница превратится в дом хвалы. Отец, мы благодарим Тебя за те песни, которые Ты поместил в наших сердцах, песни радости и благословения, и веселья в Твоей благости. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Это «Свободное радио».

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Блюма Вульфовна Зайгарник. Основатель патопсихологии в Советском Союзе, одна из создателей факультета психологии МГУ. Прославилась на весь мир открытием, которое научным сообществом было названо никак иначе, как «эффект Зайгарник». А началось все с ресторана. Блюма Зайгарник обратила внимание, что официанты запоминали сложные сочетания блюд и напитков, которые заказали посетители, еще не оплатившие счет, даже если заказ был сделан несколько часов назад. Содержание же оплаченного, даже если 5 минут назад заказа, официанты напрочь забывали, либо вспоминали с очень большим трудом. Так и появилось тогда еще робкое предположение, а сегодня доказанная гипотеза. Незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Уж такими создал нас Господь. Мы логические и последовательные. В нас от создания живет необходимость доводить начатое до логического конца. Заинтересовавшись происходящим в ресторане, Зайгарник провела эксперименты в своей лаборатории. Испытуемым нужно было выполнить несколько разных задач. В ходе эксперимента участникам не давали закончить некоторые из этих заданий, оправдывая это тем, что не хватает времени. А после эксперимента испытуемых спрашивали, какие из задач им запомнились. Оказалось, что участники в 90% случаев лучше запоминали задачи, которые им не дали завершить. Другими словами, суть этого эффекта заключается в том, что невыполненные задания прочно сидят в нашей голове. И вы автоматически продолжаете о них думать, хотите вы того или нет. Если вы оглянетесь вокруг, станет ясно, что эффект Зайгарник можно найти практически повсеместно. Он постоянно используется в том числе и в СМИ, в рекламе, например, чтобы привязать людей к сериалам покрепче. И казалось бы, если нашим создателям в нас заложено стремление доводить начатое до логического конца, лучше концентрироваться на работе, чтобы завершать задания и задачи, тогда откуда же все эти коллеги лентяи, спросите вы? Почему эффекту Зайгарник не поддается целая армия людей, бросающая начатое на полпути? А я вам расскажу. К сожалению, исследование университета Миссисипи, проведенное в 2006 году, показало, что эффект Зайгарник перестает работать в том случае, если человек ожидает награду. В эксперименте снова участвовали две группы, снова работали над заданием и снова, как и в эксперименте Зайгарник, одним дали доделать задание, а другим объявили, что время истекло. Все как у Зайгарник, с той лишь разницей, что одна группа знала, что работает за финансовое вознаграждение, а другая группа знала, что работает за спасибо. Вы удивитесь. Но почти 100% участников, не знающих ничего об оплате, в итоге предпочли вернуться к тем заданиям, которые им не дали доделать. А вот среди тех, кого ждала оплата, к задаче после перерыва вернулись чуть более 50%. Если применить данные этого исследования к обычному рабочему дню, который длится, например, 8 часов, получается не совсем радужная картина. Для человека окончание рабочего дня действует как прерывание во время эксперимента. Когда 8 часов заканчиваются, задание откладывается до следующего дня, а оплата именно за время, а не за выполненные задания. И действует эта оплата как ожидаемая награда, как цель. Странно это говорить, но вывод напрашивается сам собой. Ожидание награды в виде заработной платы снижает интерес к самой задаче. Если человек работает за зарплату, которая никак не зависит от объема выполненных задач, у него нет мотивации помнить, что он там начал и что он там не доделал. И, простите, но еще один вывод тоже напрашивается. Если вы за собой заметили, что у вас много начатых, но незавершенных дел на работе, Можете, конечно, заниматься самообманом сколько угодно, но факты указывают на то, что вы на этой работе и на этих заданиях исключительно ради денег, а не ради того, чтобы послужить Господу или сделать этот мир лучше.
0: Время, деньги, Зигазун.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.
1: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

0: Неожиданные победители. На зимних Олимпийских играх 2018 года произошел неожиданный и невероятный эпизод. Эстер Ледецкая, чемпионка мира по сноубордингу, заняла первое место в совершенно другом виде спорта – беге на лыжах. Она получила золотую медаль, несмотря на то, что в лыжном спорте занимала незавидную 26-ю позицию. Такое достижение казалось в принципе невозможным. Ледецкая прошла квалификацию на участие в женском супергиганте, соревновании, в котором сочетаются скоростной спуск и слалом. Когда она победила с отрывом в 0,01 секунды на одолженных лыжах, это изумило ее саму не меньше, чем репортеров и других спортсменов. Все были уверены, что победителем станет кто-то из ведущих лыжников. Но так бывает. Мы считаем, что победители будут побеждать, а неудачники сойдут с дистанции. Поэтому ученики пришли в изумление, когда Иисус сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Он все перевернул с ног на голову. Как могло богатство, признак победителя, стать препятствием? Но на самом деле, если мы надеемся на то, что имеем, или на то, что можем, или на то, что мы есть, тогда становится не просто трудно, но даже невозможно полагаться на Бога. В Божьем Царстве не работают наши правила. «Многие первые будут последними, и последние первыми», — сказал Иисус. «Первые вы или последние, все, что мы получаем, дается нам исключительно по благодати, Божьей незаслуженной милости».
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность сего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в Его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что, где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжоры и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Всем привет! Ученые говорят, что в кошачьем ухе 32 мышцы, благодаря чему животное может шевелить им в разные стороны. Нам с вами тоже стоит держать ухо востро, чтобы концентрироваться на Божьем голосе и игнорировать то, что отвлекает от него. Ну а Свободное радио постарается вам в этом помочь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о самых интересных и достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Вы видели фильм «Огнеупорный» братьев Кендриков? Если нет, то самое время его посмотреть. Ведь его уже смело можно назвать христианской классикой. Главный герой фильма Кейлоб Холл

0: любви.
1: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Из второго письма Павла Тимофею.
1: Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

История христианских гимнов. «Встань, встань за Иисуса». Этот гимн написан Джорджем Даффилдом-младшим в 1858 году и основан на предсмертных словах проповедника Дадли Аткинса Тинга. Мелодию написал Джордж Джеймс Уэбб. Незадолго до смерти Дадли Аткинс Тинг произнес проповедь на собрании YMCA, на котором присутствовало более 5000 человек. Проповедь была на стих из книги «Исход» 10 главы «Да идут мужи и да послужат Богу». После этого к покаянию обратилось более 1000 человек. В следующем месяце Тинг получил тяжелую травму в результате несчастного случая на ферме. Перед смертью он сказал своему отцу: «Скажи моим братьям в служении, где бы ты их ни встретил, чтобы они встали на защиту Иисуса». Именно эти слова легли в основу написанного Даффилдом гимна. На поминальной службе Даффилд произнес проповедь, которую заключил чтением своего нового стихотворения. Впоследствии оно было напечатано в газете и в сборнике «Церковный псалмопевец». Гимн «Встань, встань за Иисуса» стал особенно популярен у солдат Конфедерации, которые пели его во времена Гражданской войны в США.

0: Добрый день. Рады вас приветствовать в нашем салоне.
1: Здравствуйте.
0: А какая-то определенная модель интересует?
1: Да я посмотреть просто.
0: А седан, хэтчбэк, минивэн, эконом-класс, бизнес-класс, представительский класс. У нас широкий выбор. Ну, присмотрели что-нибудь?
1: Скажите, а вот эта модель сколько стоит?
0: Отличный выбор! Обратите внимание на дизайн, сочетание изысканной классики, модных трендов и при этом превосходные аэродинамические характеристики. Осмотрим салон.
1: Слушайте, удобно как, а?
0: Конечно, здесь все создано для того, чтобы вы не почувствовали усталости и напряжения от дороги. Закройте дверь, откиньтесь на специально разработанную ортопедическую спинку кресла, погрузитесь в чистейший объемный звук новейшей стереосистемы.
1: Да, потрясающее ощущение, я вам скажу.
0: Ну что, оформляем покупку? Дорого? Не волнуйтесь. У нас действует гибкая система кредитования, 0% предоплаты, минимальный пакет документов, минимальный авансовый платеж. В общем, все минимально. Так что решайтесь, подпишите договор и отправляйтесь домой на машине вашей мечты.
1: Алло?
2: Скворцов Виктор Сергеевич?
1: Да, это я. С кем, простите?
2: Коллекторская служба банка «Фортуна». Когда вы погасите задолженность по своему автокредиту, просрочка по процентам превышает 6 месяцев.
1: Как? Какие 6 месяцев? Простите, я вносил платежи ежемесячно. Вы о чем?
2: А вы свой кредитный договор читали?
1: Естественно, читал. А что?
2: Там же черным по белому, мелким шрифтом в конце 5-го листа сказано, что в основной график платежей не включается обязательное к уплате спецкомиссии в 30% годовых.
1: Сколько процентов?
3: Какие проблемы кроются за искушением, можно узнать, лишь поддавшись ему. Но стоит ли ради этого так рисковать?
1: Да вы что, где же я возьму такие деньги?
2: Раньше надо было думать, а теперь извольте заплатить.
4: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не завидуй жестокому и не избирай ни одного из его путей, потому что мерзок Господу коварный, а праведным он доверяет.

0: Наш сайт свободная.медиа.
1: Кто-то промолчит, для тебя всего дороже, правда, многие ушли.

высокий дух всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Друзья, сегодня мы отправляемся в древний Таджикистан. Вы узнаете, какие царства и империи были на этой земле, а еще я расскажу о легендарной благовестнице Сарбата с таджикскими корнями. Поехали! Таджикистан. Государство, раскинувшееся в предгорьях Памира, в горной системе на юге Центральной Азии. В разные эпохи эти земли принадлежали царствам и империям, которые оставили историческое наследие в культуре не только таджиков, но и для всего мира. Первые исторические области Таджикистана в первом тысячелетии до нашей эры назывались Бактрия и Согдиана. Они были завоеваны персидскими царями Киром Великим и Дарием Первым, которые не раз упоминаются в ветхозаветных книгах. Далее эти земли переходили к Александру Македонскому, потом на смену пришло Кушанское царство, Тюркский Каганат, Арабский Халифат, Саманидская империя, Монголы, Российская империя и СССР. Здесь жили великие поэты и ученые – Рудаки, Фердуси, Омар Хайям, Абдурахман Джами, сделавшие язык фарси, на котором говорят все ираноязычные народы, включая и таджиков, языком поэзии всего Среднего Востока. В наши дни Таджикистан – это светское государство, где основное население исповедует ислам. Там есть ничтожное количество христиан, которых власти жестко контролируют, особенно протестантов. Все мусульмане, обратившиеся в христианство, преследуются. Поэтому многие из них уехали из страны. Как, например, наша героиня, которую я пригласил для участия в этой радиопрограмме. Ее голос вы услышите позже. А сейчас я хотел бы упомянуть о женщине, которую многие из нас знают или слышали о ней. Ее имя – Ширина Айдосова. Она родилась в мусульманской семье. Ее отец по национальности таджик, а мать – украинка. Жили они на границе между Узбекистаном и Казахстаном среди разных народов, выселенных советской властью в период между 30-ми и 40-ми годами 20 века. В 80-х Ширина переехала учиться в Москву и однажды услышала проповедь Евангелия на Арбате, навсегда изменившую ее жизнь. Сегодня мы знаем Ширинай как горячую благовестницу Сарбата, которая проповедовала на одной сцене с Билли Грэмом, вела радиопрограмму «Ислам и христианство», а еще она автор книг и преподает в институте изучения Библии. А вот Библию на таджикский язык начали переводить недавно, в 80-х годах прошлого века. Этой работой занимается Институт перевода Библии. Сначала это были Евангелия от Марка и Иоанна. В 1992 году вышла полная версия Нового Завета, а в 2016-м – вся Библия целиком. Позже, в 2021 году, появился цифровой перевод «Новый мир». И сегодня вы услышите, как звучит Слово Божие на таджикском. Но перед этим я хочу с вами поделиться предысторией о том, как ко мне попала эта запись. Я давно хотел записать эту программу, но не было человека, кто бы прочитал текст Библии на таджикском. Я даже обращался к Ширинай, а она, к сожалению, не говорит на этом языке. Но недавно я смотрел на Ютубе свидетельство бывшей мусульманки, которая переехала из Таджикистана в Америку. Ее имя Фариза. Став христианкой, она прошла через множество испытаний, о чем сегодня говорит в своих видео, открывая правду об исламе. Я написал ей на почту, рассказав о своем проекте на свободном радио. В этот же день она ответила, а позже прислала запись, где прочитала стих из Евангелия от Иоанна на таджикском языке. И сейчас, дорогие слушатели, вы услышите ее голос. Встречаем!
4: Привет, друзья! Привет, Свободное радио! Меня зовут Фариза, я родилась и выросла в Таджикистане. Я сама родом из Памира и уже много лет живу в Соединенных Штатах. Я бывшая мусульманка, теперь я христианка. И сегодня я вам прочитаю стих из Библии, а именно Евангелие от Иоанна 3:16 на таджикском языке. Давайте начнем. «Боби сейюм оят ишон сдахуми инджили Йохано». Зеро худо джахон ро чунун дуз дошки, писар ягонай худро, то харки ба у имон оварат халок нашабад, балки хайоти джовидон йобад. Омин. Худо шуморо баракат дихат дустон.
3: Спасибо, Фариза. Друзья, молитесь за своих знакомых мусульман и верьте, что ваши молитвы не останутся без ответа. Писание обещает нам в послании Филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. И это происходит в наше время. Казалось бы, что Библия переведена уже на все языки мира, но это пока не так. Писание говорит, что у Господа не останется бессильным никакое слово, и это значит, что все обязательно исполнится. А я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Оказывается, что во время сна наш мозг специально парализует тело, чтобы предотвратить лишние неконтролируемые движения и избежать случайных травм. Этим объясняется знакомый всем сюжет сна, когда мы хотим поторопиться или убежать, но не можем этого сделать. В жизни тоже бывает такое чувство, когда хотел бы действовать, но от тебя ничего не зависит. Как знать, может быть, это Бог ограждает нас от неконтролируемых движений и случайных травм?
1: Свободное радио рядом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Врачи без устали предупреждают нас о вреде курения для нашего здоровья. Совсем недавно мы узнали о вреде жирной пищи и холестерина. Но мы ничего не знаем об опасностях, которые несет с собой распад семьи. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многочисленные исследования показали, к каким бедам приводит развод супругов и какие эмоциональные и материальные последствия это влечет за собой. Но мало кто знает о том, какому риску мы себя подвергаем, расставаясь с когда-то нежно любимыми людьми. Развод может повлечь за собой психическое расстройство, физические недуги и даже рак. Доктор Дэвид Ларсон, психиатр и ученый из Вашингтона, округ Колумбия, тщательно проанализировал имеющиеся данные по этому вопросу и сделал ряд поразительных открытий. Например, быть в разводе и не курить не менее опасно, чем выкуривать пачку сигарет в день, будучи семейным человеком. Кроме того, находящиеся в разводе люди гораздо более подвержены раковым заболеваниям, нежели женатые, вне зависимости от пола и расы. И более того, показатели преждевременной смертности среди разведенных гораздо выше. Врачи полагают, что это является следствием душевной травмы, неизменно сопутствующей разводу. Травмы, значительно снижающей сопротивление организма разного рода заболеваниям. Другими словами, убивающей иммунную систему. Я думаю, что Минздрав должен проводить специальную серьезную работу, просветительскую работу в семьях, чтобы супружеские пары всегда помнили о том, как опасен может быть развод. И давайте ни на минуту не забывать, какое благотворное влияние оказывает здоровый климат в семье на благополучие и счастье наших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Наталья, из Москвы, из Московской Центральной Церкви.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я с детства ходила в церковь, мама меня водила в церковь, и в воскресной школе я также была. Я видела пример своей мамы и очень благодарна Богу за то, что она мне с детства привела вот хождение в церковь, чтение Слова Божьего. И в Библии написано: «Наставь при пути юношу, и он не уклонится».
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Моя вера меня направляет в жизни идти по правильному пути. То есть ты познаешь Бога, общение с Ним, молитве и также чтение Слова Божьего. И, соответственно, ты это все через себя пропускаешь, и это идет как наставление тебе по жизни.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Притчи, 23 глава, 17 стих. «Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна».
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Это свобода от греха.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда.

Пускай тот, кому холодно, в этот день будет согрет. Пускай тот, кому голодно, в руках своих почувствует хлеб.

успел вчера, сегодня ты можешь успеть признаться в любви каждому.

или дочь. Просто приди, обними их всех, скажи, какая дивная ночь. Ведь нам

0: Псих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божие.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: удивительном артефакте, найденном в середине 19 века британским археологом Генри Лайардом. Черный обелиск – это стела из черного известняка высотой 198 сантиметров. Обелиск был вытесан по приказу ассирийского царя Салманасара III и установлен в городе Нимруде около 825 года до нашей эры. На одном из его барельефов изображен израильский царь Иуй, 10-й в ряду израильских царей и родоначальник 5-й династии. Его история содержится в 4-й книге царств и кратко пересказана в книге Паралипоменон. Черный обелиск изображает Иуя, склонившегося перед ассирийским царем, в то время как слуги-израильтяне подносят ему дары в качестве дани. Изображение сопровождается такой надписью: «Дань Иуя, сына Амврия, я получил от него серебро, золото, золотую чашу, золотую вазу с заостренным дном, золотые бокалы, золотые ведра, олово и скипетр для царя». Черный обелиск Салманасара III является ошеломляющим подтверждением исторической точности Библии. На нем упомянуты Иуй, Амврий, Бен-Хадад и Азаил, а также города Тир и Сидон.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из «Волрус Воршип». И это «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» — спросил его Иисус.
3: «Легион!»
2: — ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно паслось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стадо ринулось с кручи в озеро и утонуло. Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. Люди пошли посмотреть, что произошло. Пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый и в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно. А очевидцы рассказали им, как был исцелен одержимый. И всех жителей Гераса охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест. Он, сев в лодку, поплыл обратно.

0: Я снова это сделала. Ну почему, Господи? Ну почему я снова совершаю этот грех? Я просто ничего не могу с собой поделать.
1: Ты плачешь, красотка. Кто тебя обидел?
0: Я только что опять это сделала. Я поклялась, что никогда больше не сделаю это. И вот, пожалуйста, в тот же самый день.
1: Да относись ты проще к этому. В конце концов, ты же всего-навсего человек.
2: Кстати, суд идет. Пожалуйста, садитесь. На скамью приглашается подсудимая.
0: Да, ваша честь.
2: Защитник, ваши доводы.
1: Моя подзащитная признает себя виновной.
0: Что?
1: Ваша честь.
0: Вы мой адвокат?
1: Но мы вверяем себя милости суда, ваша честь. Дело в том, что моя подзащитная всего лишь человек. Простой смертный, понимаете? И кроме того, не она одна несет ответственность за совершенное преступление.
2: Не понял, а кто еще несет?
1: Я, ваша честь. Падший ангел, Люцифер. Короче говоря, черт ее попутал, ваша честь.
0: Ваша честь, у меня есть хоть какой-то шанс на помилование.
2: Выбрав в адвокаты соучастника преступления, у вас действительно мало шансов. Но вы продолжаете настаивать на своей виновности.
0: А какой у меня есть выбор?
2: Нам еще не были представлены доказательства преступления. Прокурор, вы готовы предоставить суду доказательства?
3: Да, ваша честь.
1: О, нет, только не ты опять!
2: Порядок в суде.
1: Прошу прощения, ваша честь.
2: Какие доказательства вы имеете против подсудимой?
3: Прошу прощения, ваша честь, но все документы с доказательствами против подсудимой бесследно исчезли.
2: Как это исчезло?
1: Он всегда это делает! Он мне назло это делает!
2: Порядок в суде!
1: Почему меня не предупредили, что мой клиент крестьянин?
2: Порядок в суде!
1: Ваша честь, я был введен в заблуждение стороной обвинения! Я требую отложить слушание!
2: Порядок в суде! Так каким образом исчезли доказательства против подсудимой?
3: Ваша честь, дело в том, что когда я умер на кресте, показания против всех, кто уверовал в меня, исчезли.
1: Ваша честь!
2: Включая доказательства о преступлении подсудимой?
3: Совершенно верно, ваша честь.
1: Это несправедливо!
2: Порядок
1: вы
2: в суде!
1: Вы только посмотрите
0: ваша
1: на это!
2: Это незаконно!
3: Я понимаю, что...
2: Порядок в суде!
3: Ваша честь, я понимаю, что со стороны это может показаться несправедливым, но когда я умер на кресте, я сам понес наказание за все преступления. Преступления подсудимой.
1: Ваша честь!
3: Даже за те, которые она еще не совершила.
1: Ваша честь, это безумие! Что вы его слушаете?
2: Мне это тоже не нравится. Но если против подсудимой нет никаких доказательств, мне ничего не остается сделать, как объявить ее невиновной.
1: Какая же она невиновная? Ежу, понятно, она виновата!
2: Суд окончен. Все свободны.

Почти 88% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неприязнью, не поверите, по отношению к литературным героям. И примерно половина даже не дочитывали книгу. Возглавляет хит-парад самых неприятных литературных героев «Помещица из Муму» и «Анна Каренина» из одноименного романа. Не стану интересоваться, какой библейский герой вызывает в вас исключительно негативные эмоции. Хотя это очень даже интересно. Но знаете что? Даже если в Библии вам что-то не нравится, непонятно или неинтересно, все равно никогда не откладывайте на пыльную полку книгу книг.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела — одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии, не трудятся, не придут. Но, говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Понятие «локус контроля» ввел в мир психологии американский исследователь Джулиан Роттер. Было это аж в 1954 году. Исследование склонности человека приписывать успех или неудачи в его жизни внешним обстоятельствам или, наоборот, своим собственным внутренним способностям разделили локус контроля на два лагеря – экстернальный и интернальный. В каком случае говорят об экстернальном, внешнем локусе? Все очень просто. Рядом с вами наверняка рука об руку работают коллеги. И наверняка найдется тот, у которого во всем, что в жизни идет не по плану, виноваты. Погода, правительство, не выспался, ой, что-то я сегодня не в форме. И далее по списку. Или наглядный пример детского поведения. Экстернал, ребенок с экстернальным локусом, если получит двойку, опишет эту ситуацию как результат грубейшего стечения обстоятельств, на которые он ну никак повлиять не мог. Учитель спросил то, что не проходили, либо это вообще вы вчера своими гостями отвлекали его и не давали подготовиться. А вот интернал, личность с интернальным локусом контроля, объяснит любую неудачу своей личной несостоятельностью и неспособностью. Такой школьник лишь вдохнет, мол, да, не подготовился. А вот коллега на любые недоработки ответит, да, не дотянул, упустил, не сосредоточился. Причем, что интересно, на самом деле действительно бывают ситуации, когда человек оказывается заложником внешних обстоятельств. Но для интернала в любом случае ответственность только на нем. Разница между экстернальным и интернальным локусами контроля заключается не только в отношении к ответственности, но и в целом соответствует противоположным жизненным позициям. И что самое интересное, интерналы, для которых не существует никакой другой ответственности, кроме их личной, как правило, уверены в себе, последовательны и достигают поставленных целей. А что касается экстерналов, они, напротив, подозрительны, тревожны и часто проявляют агрессию. И гораздо реже добиваются успеха. Определить, кто есть кто, нетрудно. И, что называется, сделать это можно на глазок. Достаточно просто понаблюдать за человеком и послушать, что и как он говорит. Ну а для пущей уверенности или просто из любопытства можно пройти так называемый опросник Роттера, который позволяет определить ваш личный локус контроля.
0: Время. Деньги. Зигазун.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшем из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.

0: Штурман, ну что там?
1: Вижу свет, капитан! Маяк! Маяк! Слава богу, нас не отнесло в открытое море! Берег там! Значит, скалы в другой стороне! Мы в безопасности!
2: Ура! Ура!
3: Пора зажигать маяк, слышишь?
2: А какой в этом смысл? Кому это нужно? Что-то я не слышал, чтоб кто-то спасся благодаря нашему маяку. Все это напрасная трата топлива.
3: Да ну, брось ты. Мне кажется, наш маяк многим указывает верный путь.
2: А ты лично видела хотя бы кого-нибудь из них?
3: Нет, но ведь зажигать маяк – это наша обязанность, а остальное – это уже не наше дело.
2: И все-таки я не могу выполнять работу, в которой нет никакого смысла. Извини, но сегодня я не буду зажигать маяк. Лучше займусь чем-нибудь по-настоящему важным.
0: Штурман, что там?
4: Капитан, я ничего не вижу, странно, но по моим расчетам маяк должен быть там, но света нет.
0: Значит, вы все-таки ошиблись, штурман. Держим курс прямо.
1: Скалы, капитан, мы налетели на скалы. Я ничего не понимаю, отчего же там горел маяк?
5: Не переставайте рассказывать неверующим людям о Боге и молиться о них. Даже если все это вам кажется порой абсолютно тщетным, вы даже не представляете себе, насколько это может быть важно.

друзья, это Катя. Как ваше настроение сегодня? Как у вас дела? Не стесняйтесь, пишите нам на свободное. Нам правда не все равно, как чувствуют себя наши слушатели. Мы всем коллективом «Свободного» регулярно собираемся все вместе на молитву, так что можем помолиться и о вас. Наш номер +7 910 44 668. Пишите нам в любом удобном для вас мессенджере. Все дойдет. «Свободное радио» для того и существует, чтобы никому в этом мире не было одиноко.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар основали крепость в месте впадения реки Приголи в Балтийское море, где до этого было прусское городище Твангсте. Тевтонских рыцарей пригласил сюда польский король для борьбы с язычниками. Но рыцари не очень преуспели в поставленной задаче и были на грани поражения, когда в самый драматический момент им на помощь пришли войска чешского короля Пржемысла. В честь этой победы 1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголи на месте разрушенного прусского города рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. По-польски он был назван Крулевец в честь чешского короля, а по-немецки – Кёнигсберг. Это имя город носил затем 7 столетий и был столицей теократического государства Тевтонского ордена, преобразованного затем в Пруссию. В Кёнигсберге родился знаменитый философ Иммануил Кант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Летом 1945 года по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией около трети бывшей Восточной Пруссии отошел к СССР, а в следующем году после смерти Михаила Калинина был переименован в Калининград. Сегодня день основания Кёнигсберга.
0: След в истории.

0: Порог, как болото. Затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал:
2: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?»
1: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
3: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
1: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса.
4: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Песни в ночи. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Книга Деяния, 16 глава, 25 стих. Когда Павел и Сила были в Филиппах, с них сняли одежды, избили и заковали в колодки во внутренней части тюрьмы. Вы могли бы себе представить более печальное положение? Как вы думаете, что бы вы сделали в такой ситуации? Каковы были бы ваши мысли? Ведь вы лишь хотели служить Господу. Вы почувствовали призыв нести Евангелие в Македонию, а теперь ваша спина содрогается от боли, ваши руки, ноги и шея закованы в колодки, ваше будущее неизвестно. Вы не знаете, насколько серьезно обвинение, и не знаете, как долго вас собираются держать в тюрьме. В этой очень неуютной ситуации Павел и Сила делали единственное, что имело для них значение. Они молились и пели хвалу Господу. Хотя их тела были связаны, их дух был на свободе. Вместо того, чтобы стенать и жаловаться, они превратили свою мрачную темницу в дом поклонения. Радость подняла их дух. Чем больше Павел и Сила фокусировались на Господе, тем меньше становилась их проблема. Пение отвлекает наши мысли от самих себя и фокусирует их на Господе. В следующий раз, когда вас начнет сковывать беспокойство или сомнение, или боль, посмотрите наверх. Отведите свои глаза от проблемы и смотрите на Господа. Пойте вашему Создателю и наблюдайте, как ваша мрачная темница превратится в дом хвалы. Отец, мы благодарим Тебя за те песни, которые Ты поместил в наших сердцах, песни радости и благословения, и веселья в Твоей благости. Во имя Иисуса. Аминь.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Боже, ну что я им теперь скажу? Что я им скажу? Какой я после этого мужчина? Лузер, пустое место.
1: Привет. Ну, как там, на работе? Все нормально?
0: Нет. Сократили меня. Ничего больше не говори, ладно? Я немного сам с собой побуду, хорошо?
1: Ужинать будешь?
0: Я не голоден. Лузер, как ты мог? Как ты мог? Как ты все это допустил? Ну, я
2: Папа,
0: же просил.
2: Привет.
0: А, привет, дочь.
2: А знаешь, кого мы сегодня видели в парке?
0: Кого же?
2: Белку, настоящую. Вот так, близко-близко.
0: Здорово.
2: А почему ты не обрадовался? Знаешь, как я обрадовалась?
0: Да я обрадовался.
2: Нет, ты совсем какой-то грустный.
0: Понимаешь, не могу я сейчас радоваться.
2: Почему?
0: Ну, как тебе это объяснить? Я неудачник.
2: Это как?
0: А вот так. Ничего у меня не получается. Ничего.
2: Но у тебя как раз получается. Еще как получается. Ты все умеешь лучше, чем я.
0: Да я не об этом. Понимаешь, нет, сейчас тебе, конечно, сложно это понять. Ты ведь не знаешь, как у нас у взрослых все по-дурацки устроено. У нас нужно быть успешным в своей карьере, ну, словом, на работе. Ну, то есть быть самым-самым. А я не добился никакого успеха. Никем я не стал. Да что там, свою жалкую работу и ту потерял. Я не могу обеспечить вам с мамой лучшую жизнь. Что бы я ни делал, как бы я ни старался, все впустую. А вот ты у меня такая замечательная, такая хорошая. Ты достойна большего. Словом, тебе нужен лучший папа, чем я.
2: Но ведь его не бывает. Ведь ты мой самый лучший папа. Так больше никто не умеет.

Я пел тебе тихо песню про ветер без океан. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится?

Франциск Ассизский. Песнь о брате Солнце или хвалы творений. Всевышний, всемогущий благой Владыка, Тебе хвалы и славы и честь и всякое благодарение. Тебе одному, о Всевышний, они подобают, и ни один человек именовать Тебя не достоин. Прославлен будь мой Господи со всем Твоим творением, особенно с Господином, братом Солнцем, который являет день и которым Ты нас озаряешь. И сам он красив, и, лучась великим сиянием, собой знаменует Тебя, о Всевышний. Прославлен будь мой Господи за сестру Луну и за звезды, которые в небесах сотворил Ты. Ясны, драгоценны они и прекрасны. Прославлен будь мой Господи за брата ветра, за воздух и тучи, за ведрие и любую погоду, через которую пищу даешь Ты Твоим творением. Прославлен будь мой Господи за сестру нашу воду, которая столь полезна, смиренно, чиста и драгоценна. Прославлен будь мой Господи за огня нашего брата, которым Ты ночь озаряешь, и сам он красивый, веселый, могучий и сильный. Прославлен будь мой Господи за сестру нашу, Матерь-Землю, что нас поддерживает и правит, и разные произращает плоды и цветов многоцветия и травы. Благословен будь мой Господи за тех, кто любви Твоей ради прощает и переносит немощи и страдания. Блаженны переносящие мирно невзгоды, ибо Тобою Всевышний увенчаны будут. Прославлен будь мой Господи за сестру нашу смерть плотскую, которой никто из живых избежать не способен. Горе тем, кто во смертных грехах умирает. Блаженны, кого найдет она в пресвятой Твоей воле, ибо не станет для них погибелью смерть вторая. Славьте моего Господа и благословите, благодарите Его и служите Ему с великим смирением. Перевод со староитальянского Петра Сахарова.

0: Петр Мамонов. «Я нахожусь в состоянии непрерывного удивления перед Господом, который меня все терпит и все дает, и ждет от меня, и ждет, и потихоньку мое сердце открывается и открывается». Знаете, как раньше описывали зарождение жемчуга? Это когда устрица открывается и на нее падает лучик света. Максимум, чего я пока достиг, это иногда я чувствую себя такой вот устрицей. А будет ли жемчуг? Бог весть.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что, где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Вы замечали, что обычно спешка и сутолока ссорят людей? И почти невозможно в таком состоянии сохранить в душе безмятежность и спокойствие. Но ведь это именно то, что нам так нужно в нашем мире. От стресса-то никуда не деться, а вот реагировать на него по-христиански нужно всем. А в Писании есть прекрасный совет, как это сделать. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Так и поступим. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.
1: Как пришел в этот мир ни с чем.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Не пытайтесь сделать Библию актуальной. Ее современность аксиоматична. Не защищайте Слово Божие, а свидетельствуйте о нем. Доверяйте Слову. Это корабль, наполненный доверху.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. С детства нас учили, что все хорошее и правильное нужно обязательно делать через «не хочу». И в нас укоренилась уверенность, что хочется постоянно чего-то неправильного. А правильное все время напрягает и давит авторитетом. Делать правильное не хочется, но надо. В религиозной жизни это переносится и на отношения с Богом. Делать грешное всегда ну очень хочется, но надо себя пересиливать. А вот праведное делать не хочется, но надо. А не то в ад. Такой Бог, как уставший вселенский участковый, которому надоело, что эти людишки из второго подъезда вечно шумят и нарушают порядок. В карикатурном виде эту картину мира верующих часто высмеивают атеисты. К сожалению, многие верующие действительно открыто или в глубине души думают именно так. Но на самом деле голос Бога — это и есть тихое, глубокое, легкое и сильное «хочу», прикосновение Святого Духа. То теплое бесшабашное «хочу», которое как в детстве. Хочу бегать с собакой по одуванчикам. Хочу пить мятный чай на веранде и смотреть на дождь. Хочу вылечить больного цыпленка. Хочу кататься на велосипеде, чтобы ветер в лицо. Хочу чуда, хочу счастья, хочу любви. Это и есть то, чего хочет Бог. Религиозные правила, Евангелие, Писание святых отцов – это вовсе не уголовный кодекс Бога, как его обычно представляют, а самый лучший учебник личной эффективности. О том, как добиться того, чего действительно хочешь.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили:
2: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он — истинно Спаситель мира, Христос».
1: По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему:
3: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
1: Царедворец говорит ему:
4: «Господи, приди, пока не умер сын мой».
1: Иисус говорит ему:
3: «Пойди, сын твой здоров».
1: Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали:
5: «Сын твой здоров».
1: Он спросил у них:
4: «В котором часу стало ему легче?»
1: Ему сказали:
5: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его».
1: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

0: Куда это мы ехать собираемся?
1: Да как обычно, на работу.
0: А за тобой должок забыл?
1: Ты знаешь, все пока никак не получается. Пока ничего.
0: Ну как это ничего? Нормально вообще, да? А это что? Я про тачару. Ну не можешь наликом? Гони тачку, понял?
1: Ну если я не смогу ездить на работу, как я буду возвращать долг?
0: Ну ты зажрался вообще. А общественный транспорт на что? Так, давай тачку или я, ну короче, сам знаю.
1: Ладно, ладно, понял. Вот, ключи, пожалуйста.
0: Так, это только часть долга, понял? Остальное будешь мне с процентами возмещать.
2: Ставьте купюру в купюроприемник. Дождитесь, пока в поле «Сумма платежа» появится сумма внесенных вами денег.
0: Чё, счет на телефончике решил пополнить? А мой счет кто пополнит,
1: да
0: помнишь?
1: Помню,
0: за тобой
1: конечно.
0: Должок.
1: Вот, возьмите. Это все, что у меня пока есть. Я только 30 рублей на маршрутку оставлю, ладно?
0: А ну давай все выкладывай. Пешком дойдешь, ничего, проветришься. Ну, короче, ты мне все еще должен. И плюс за эти 3 месяца там еще процентов набежало. Ты что вообще себе думаешь? Когда будем долги возвращать?
1: Ну, как же так? Я же в прошлом месяце гасил.
0: Так то ведь была только часть долга, пацанчик, а еще плюс проценты. Ты соображаешь? Нет у тебя никакого понятия о чести вообще. Ты не мужик вообще, понял? Гони деньги давай.
1: Нет ничего, ну правда, больше ничего нет.
0: Не, ну ты даешь. А это что знаешь? Недвижимость. Короче... Ты давай это, на меня ее оформляй и вали отсюда сейчас же, понял?
1: Ну что, все, да?
0: Ты че? Как это все? Ну ты обнаглел в конец. А сумма просрочки? Слушай сюда, я еще приду,
1: да
0: ты
1: ну,
0: понял?
1: Ну что? Что я еще могу тебе отдать, кроме этой проклятой жизни?
0: А че? Тоже неплохой актив. Так что давай, пацанчик, готовься.
1: Господи, он вернется за мной. Знать бы только когда, хотя нет, лучше бы поскорее. Ждать-то еще хуже. А так раз и все кончится. Нет, господи, как страшно. Ужасный миг до того, как все кончится. Господи, избавь меня. Или уж пусть... Нет, дальше жить невыносимо. Ну когда же, господи, лучше забери меня сам. Господи, приди за мной сам.
3: Петрович! Там за тобой пришли.
1: Нет, не надо. Меня нет. Пожалуйста, не надо. Это он. Боже, это он за мной.
3: Да ладно, чего ты? Да не похоже, чтоб тот самый. С виду какой-то худющий, жалкий.
1: Жалкий? Жалкий, говоришь?
4: Ты звал меня? Я пришел.
1: Я? Тебя разве звал? Постой. Постой, сейчас только дверь закрою, а то вдруг он придет. Он же может в любую минуту прийти, и тогда все.
4: Он не придет.
1: Что?
4: Он больше никогда не придет.
1: Как?
4: Я выплатил весь твой долг.
1: Весь? Ты? Ты? О, Господи, Господи, Господи, Господи, это же ты!
3: Кажется, мы в вечном долгу у греха. И жизнь наша – нескончаемая тяжелая цепь, связывающая нас по рукам и ногам. И узел все крепче и крепче. И крепче, чем больше мы сами пытаемся выпутаться из него с каждым нашим движением. Но избавление есть. Ей гряди, Господи Иисусе.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты еще не определился, какая музыка духовная, а какая нет? Давай скорее, а то миллионы ждут твоего мнения и не знают, что слушать можно, а что нельзя. Помни, твой музыкальный вкус и чутье сверены с Библией и выстраданы молитвой.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: 100 нескучных историй. Почтенные люди. На престол небольшого королевства взошел молодой монарх. Первым делом новоиспеченный король вознамерился осмотреть свои владения. В сопровождении первого министра и главного советника он объехал на белом коне все государство, благо оно было совсем невелико. Выехал он в полдень, а вернулся, когда солнце заходило за горизонт. «Все ли мы осмотрели?» – спросил король, подъезжая к замку. «Не совсем», – отозвался первый министр. «У вашего величества есть еще королевская темница и несколько узников в ней». «Вот как? В таком случае я тотчас же должен осмотреть ее», – воскликнул правитель.
1: «Позвольте, но ведь уже стемнело», – возразил главный советник.
0: «Вздор!» – отмахнулся государь. «Если это настоящая темница, то в ней и днем темно. Прикажете стражам зажечь факелы и пусть проведут нас к заключенным».
2: Вскоре король был уже внутри сырой и мрачной тюрьмы. Гремя цепями, оборванные, изможденные узники выстроились в ряд перед нежданным посетителем. Правитель оглядел арестантов и вдруг окликнул одного из них.
0: «Вот ты!»
3: «Кто, я?»
2: – испуганно пролепетал узник.
0: «Да-да, ты. Скажи мне, за что ты осужден?»
3: «Так оно ведь того ни за что. Недоразумение вышло, ваше величество. Право, какая-то ужасная ошибка. Не виновен я, государь мой, ни в чем не виновен».
0: «Ну а ты здесь за что?» — обратился король к другому заключенному.
4: «Да если было за что, то и страдать не обидно. Заслужил, значит. Только ведь я, государь, за просто так в тюрьме-то гнию. Оклеветали меня. Как есть оклеветали. Убил, говорят, человека.
3: Да я и мухи не обидел за всю свою жизнь. Таракана раздавить и того не посмею».
2: Король подошел к следующему узнику, взглянул в его глаза и спросил:
0: «Что же, может быть, и ты здесь по ошибке, любезный?»
3: «Это все завистники, ваше величество. У меня богатое имение было, честным, многолетним трудом нажитое, потом и кровью, потом и кровью. И что вы думаете? Позавидовали люди моему достатку, доложили на меня, будто я вор, и все мое имение краденное. Ну скажите, разве ж похож я на вора, а, ваше величество, разве похож?»
2: Король вздохнул и продолжил свой опрос. Все как один узники уверяли, что не совершали никаких преступлений и осуждены несправедливо. Они плакали, клялись и божились, что невиновны. Один даже разодрал на себе одежду в подтверждение своей искренности. Иные бросались в ноги монарху, умоляя поверить им и помиловать. И лишь один заключенный тихонько стоял в углу, не пытаясь обратить на себя внимание короля. Но правитель увидел его и, подойдя, обратился с прежним вопросом.
0: «А ты? За что ты здесь?»
2: Не смея поднять глаза и наморщив лоб, узник, будто делая над собой усилие, после довольно долгой паузы, наконец произнес: «За что я здесь? Боюсь, если я начну вспоминать обо всех своих преступлениях, мой рассказ утомит, ваше величество. Увы, много, очень много грехов тяготит мою совесть, и все они, признаю, достойны самого сурового наказания».
3: «Негодяй!»
2: – закричал на преступника король, а прочие узники стали злорадно перешептываться между собой.
3: «Это ж надо, какой негодяй! Да как ты смеешь находиться среди столь почтенных, порядочных и честных людей? Ну нет, злодей, я этого так не оставлю. Своим дурным влиянием ты мне всех узников испортишь. Не позволю. Стража, снимите с него цепи и прогоните прочь из королевской темницы».
2: Библия говорит: скрывающий свои преступления не преуспеет, а кто сознается в грехах и оставит их, будет помилован. Да и можно ли скрыть что-либо от Бога? Он знает о нас все, его не обманешь.
1: В лучшем случае мы можем обмануть самих себя, убедить себя, что мы вполне хорошие люди и каяться нам не в чем. Но в таком случае и прощения нам не будет, поскольку Бог его никому не навязывает. Он не позволит обесценить подвиг своего Сына, который ради этого самого прощения в тяжких муках умирал на кресте. И потому прощение будет даровано лишь искренне кающемуся человеку, признавшему свою вину и преклонившемуся пред великой милостью Господа.
5: Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет, несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Артур. Я приехал с Мурманска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Бог меня нашел в колонии усиленного режима. Это было в Украине, нас посещали братья. Когда-то я услышал такое выражение, что душа человека, она христианка. И даже в том состоянии, в котором я находился без Бога, сейчас я смотрю на себя и думаю, что она всегда искала Его. Когда я первый раз пришел в собрание, я сразу покаялся и понял, что другой жизни нет. С этого начался мой путь христианский. Прошло уже почти 20 лет, я уже в вере. Бог дал мне семью, жену, сына. Без них я наркоман, алкоголик, преступник. Вот кто я был без Бога.
3: Храни истину. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Нет, они правы, когда отвергают тебя. Того, что ты им предлагаешь, они не хотят. Ибо все это влечет за собой неизмеримые потери. То, что им нужно, это хлеб и любовь. Причем та любовь, что им уже известна, и которой ты, девственник, не знаешь. Ни на что больше они не способны. Религия твоя не нужна народу. Стоя на своих кафедрах, твои священники будут провозглашать то, чего ты требуешь от человека, но никто придерживаться твоих требований не будет, и многие будут поражаться тому, насколько ты чужд миру. Многих, очень многих ты перевернешь с ног на голову. Ты извратишь их совесть настолько, что они перестанут понимать, что от них сейчас требуется». Однако я вижу здесь еще и твоих избранников, этих особо тебе близких друзей, этот свет очей твоих. Вот они, твои святые. Я не буду сейчас рассматривать их под увеличительным стеклом, не буду считать те годы, в течение которых они отбивались от твоей любви руками и ногами, пока ты наконец-то не взял силой твердыни их душ. И что же ты дал им взамен? Крест, твой крестный путь. Отец твой отдал тебя в качестве выкупа. Теперь же ты сам расплачиваешься ими. Твоя любовь жестока. Что это за искупление? Ты что, не можешь сам нести свой крест за всех? Ты настолько слаб, что за тобой его должен тащить кто-то другой? Ты сам вызвался. Ты, велеречивый атлант, нести на своих плечах всю тяжесть мира. Ты переоценил свои силы. На кратком пути ты падаешь целых 3 раза, и Симон тащит за тобой твое бревно. Не можешь ли ты наконец-то оставить призванных тобою в покое? Ты отдаешь их на съедение диким зверям. Ты заставляешь их гореть живыми факелами. Их будут медленно, по-сатанински замучивать насмерть в концентрационных лагерях. Но этого тебе мало. Ты предашь их всем мыслимым демонам. Ты тащишь их в ту же самую яму, полную отвращения и страха. Ты сделал их, как говорит твой апостол, ссором и отбросами мира, посмешищем всего творения. Своей плотью они должны дополнить то, чего недостает твоим страданиям, ибо ты не вполне понял, что значит страдать. Ибо дело в том, что для страдания необходимо большое и сильное сердце. Но твое сердце стало малым и слабым. Оно стало столь бессильным, что ты сам не можешь узнать его. И чтобы страдать, надо уметь любить. Но ты более не любишь. Твоя любовь, что возвышенно звучала мощным колоколом, превратилась в колотушку, в которую бьют в церквях на Страстную Пятницу. А было бы так легко страдать, если бы можно было любить. Но любовь у тебя отобрана. Единственное, что тебе осталось, это пылающая пустота. И то ничто, которое эта пустота за собой оставляет. Как бы ты радовался, если бы тебе было позволено из адской бездны любить отвергнувшего тебя отца, любить его долго и вечно. Но любовь отобрана у тебя. Ты ведь хотел отдать все. Это не великое искусство отдать все, если сохраняется любовь. Лишь тогда это становится серьезным, когда любовь сама отдает себя. Любовь была сердцем твоего сердца, хлебом души твоей, вечным дыханием тебя самого. Ты жил любовью, и у тебя не было никаких помышлений, кроме любви. Ты сам был любовь. Ныне она отнята у тебя. Ты задыхаешься, ты голодаешь, ты отчужден от себя самого. Ты умираешь настоящей смертью от любви, ибо любовь хрипит и бьется в последних судорогах. Так все это и должно быть. И должно быть скрыто от людей. И люди не догадываются об этом. Они проходят поверху, как будто все это темные подземелья и каналы, страшные катакомбы под землею больших городов. Там наверху сияет солнце, павлины распускают перья, и юность проходит в легких, развиваемых ветром одеждах. И никому неизвестна цена.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Теперь я обращаюсь к вам, язычники. Я апостол язычников. Я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам в моих соплеменниках и спасти некоторых из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. Если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, и ты, и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и сокам садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня? Прекрасно. Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на Его доброту. А нет, и тебя срубит. Если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты, Бог властен привить их снова. Если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе, привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Скажите «нет». Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Притчи, 1 глава, 10 стих. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира. 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. Когда вы против мнения большинства, то сказать «нет» трудно, ведь отличаться от других непросто. Некоторые, однако, говорили, и это не отменяло их жизнь, определяя выбранный ими курс. Будущее Моисея представлялось прекрасным. Он считался внуком египетского фараона, у него были власть и богатство. И все же он отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И у вас могут быть ситуации, которые не принесут вам блага, а потому говорите «нет». Скажите «нет», если кто-то захочет посеять в вашем сердце сомнения по поводу слова Бога. Скажите «нет», если дьявол будет стремиться склонить вас к греху, пытаясь убедить, что никто этого не заметит. Скажите «нет», если вам станут предлагать что-то запрещенное, даже если будет казаться, что это не повлечет за собой никаких неприятных последствий. Скажите «нет», если кто-то попытается заманить вас туда, куда с вами не пошел бы Спаситель. Скажите «нет», когда злые языки начнут очернять других. Скажите «нет» скандалам и клевете, но не будьте горды или надменны, говоря это «нет». Скажите просто, но категорично.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Макс Лукада. Цена практичности иногда оказывается выше, чем все необдуманные затраты. Зато любовь рискующая всегда бывает вознаграждаема благословениями, которые во много раз превосходят то, чем нам пришлось пожертвовать. Так сделайте же этот шаг. Потратьте свое время, напишите письмо, попросите прощения, нанесите визит, купите подарок. Сделайте это. Если вы не упустите представившиеся вам возможности, это принесет вам радость. Если упустите, будете жалеть об этом.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Нежные действия. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Пророк Исаия, 42 глава, 3 стих. Этот стих о надломленной трости и дымящемся льне показывает, как Господь Иисус обращается с теми из Своих искупленных, кто нуждается в ободрении. Надломленная трость символизирует верующего, подвергшегося в силу внешних обстоятельств такому удару, с которым он не может справиться и из-за которого страдает его духовная жизнь. Дымящийся лен говорит об искупленной душе, чья духовная сила почти угасла. Доверие к Богу поколебалось, а любовь к Господу Иисусу остыла. Примером такого духовного состояния могут служить два ученика в Евангелии от Луки, 24 глава, с 13 по 32 стих. Подавленные и разочарованные, они шли из Иерусалима в Эммаус. Их ожидания были уничтожены одним ударом, распятием их учителя, которого они считали мессией. Их доверие к Богу поколебалось, их любовь ко Христу остыла, их вера лишь мерцала. Но Господь Иисус приблизился к ним и задал несколько вопросов, чтобы действовать нежно. Он выслушал их и затем показал ошибочность их размышлений, не переломив надломленную трость. Христос должен был пострадать, чтобы иметь возможность установить свое славное царство. Затем он изъяснил все, что сказано о нем в Ветхом Завете. Это разожгло веру учеников, и их сердца снова воспламенились любовью к нему.

0: Евангелие от Луки.
1: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
2: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
1: Иисус же сказал ей в ответ:
3: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

0: Dímelo, bro. Bendiciones, mamito. Espero que estés bien. Zumba, zumba, eso para acá. Seguro, estamos acá pendientes. Podemos hacer algo grande, brother.
1: Sí, давайте честно. Conmigo. Мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Пякиным.
1: Всероссийский съезд благотворителей состоялся в марте 1910 года. На съезде сообщили о том, что в России в тот момент существовало 4762 благотворительных общества и 6278 благотворительных заведений. При этом на 75% их деятельность финансировали частные благотворители. Как правило, это были купцы-старообрядцы. Они считали, что богатство – это ответственность, обязанность помогать ближнему, менее удачливому единоверцу. Поэтому благотворительность стала неотъемлемой частью жизни старообрядчества. Про богатство они говорили, что Бог дал его в пользование и потребует по нему отчета. Поэтому купцы, которые были людьми глубоко верующими, очень много занимались благотворительностью и считали это своей обязанностью от Бога. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на то много проклятий. Книга притчи Соломона, 28 глава, 27 стих.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, когда люди наполняются таким праведным гневом, то от этого количество зла в мире не уменьшается, а наоборот увеличивается и возрастает. Как огонь, который соединяется с другим огнем, или ночная мгла, когда добавляется к ней туман. Зло никогда не может уничтожить зло. Оно в состоянии его только умножить. Но если на ненависть ответить любовью, то нисходит божественная благодать, которая побеждает зло. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», говорит нам и Священное Писание.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Факты.
1: Ученые-нейробиологи выяснили, что наш мозг воспринимает отверженность как физическую боль. При эмоциональной боли также оказывается задействована передняя поясная кора и центральная доля мозга, как и при физической боли. Проще говоря, для мозга очень важны отношения с другими людьми. Именно поэтому так важна в нашей жизни церковь, общение с братьями и сестрами по вере. Так что не будем оставлять собрание своего, как говорит нам Священное Писание.
2: Свободное радио. Свободное радио.
3: Привет, друзья!
4: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио. Словно слышно.

Наталья Мелешко. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет. Вокруг бушуют страсти, зло гнетет, а вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душу Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет, и Божий свет пусть изгоняет мрак. Пусть вашу жизнь и душу освещает, от туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек. Ведь радость Божия конца не знает. Христианин – блаженный человек. И покрывая всякие невзгоды, пусть в вашем доме царствует любовь. Пусть умножается, идя сквозь годы, простит ошибки, уврачует боль. Господь Христос царит пусть в доме вашем. Когда другие люди к вам придут, увидят, благочестием дом украшен. Здесь мир и радость, и любовь найдут. Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу придут.

0: Приветствую.
1: Это он с тобой поздоровался, чувак. Привет. Он миссионер, а я его переводчик.
0: А что ему от меня надо?
2: Наша церковь проводит евангелизацию этого района.
0: Чего?
1: Да не бойся, он просто хочет рассказать тебе о Евангелии.
0: А мне оно зачем?
2: Ты погряз во грехе и не видишь свет спасения.
1: А вот это уже посложнее перевести на наш язык, но я попробую. Ты не замечал, что мир вокруг полон зла, что люди постоянно совершают подлости, предают, что ты ни на кого не можешь положиться?
0: Точняк, еще как замечаю, кругом одна подстава.
1: Но что еще хуже, в редкие минуты, когда ты искренен сам собой, ты понимаешь, что сам ничем не отличаешься от других, что ты сам такой же подлый, завистливый, хитрый, злой, и это порой приводит тебя в настоящее отчаяние. Жизнь начинает казаться тебе бессмысленной, жестокой игрой, и ты не видишь выхода.
0: Слушай, все так реально. Так происходит.
2: Истинно так. Грех завладел этим миром и человеком. Но Бог любит тебя.
0: Кто меня любит?
1: Посмотри на природу. Как все закономерно, логично и красиво устроено. Посмотри, как тонко и сложно сконструирован наш организм. Примитивно ведь полагать, что мир, требующий такой трудной творческой работы мысли, возник сам по себе. Его кто-то создал, и мы называем его Богом. Но вот если ты над чем-то кропотливо и старательно трудишься, то ты вкладываешь всего себя в эту работу. Ты ее любишь, ты заботишься о ее сохранности, верно же? Вот так и Бог любит нас, свое творение.
0: А грех — это вообще что такое?
1: Ну, понимаешь, Бог хотел, чтобы мы были не просто биологическим материалом. Он хотел, чтобы мы были личностями. А для этого он дал нам свободу выбирать, слушаться его или поступать по-своему. Мы выбрали второе. Да и, к сожалению, поступая по-своему, мы слишком далеко зашли. Мы перестали любить кого-то, кроме себя. Отсюда зависть, гнев, ненависть к другим. Вот это мы и называем грехом.
2: Возмездие за грех – смерть.
0: Это как это?
1: Ну, мы все когда-нибудь умрем, так ведь? А знаешь, что смерть – это следствие того самого греха. Грех, в конце концов, убивает.
0: Во жесть!
2: Но у Бога есть средство против греха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Ты бы бросился спасать любимого человека, чего бы тебе это ни стоило, так ведь? Вот и Бог не мог просто оставить нас. И Он пришел к нам как человек, чтобы умереть вместо нас. Ты об Иисусе Христе слышал?
0: Ну да, что-то такое слышал.
1: Ну так вот, это он и есть. Он был казнен через распятие на кресте. Так он и взял на себя наказание, которое должны были понести мы.
0: Вообще жесткач.
2: Да, Христос умер за грехи наши. Он был погребен и на третий день воскрес.
1: Через 3 дня после казни ученики Иисуса обнаружили, что гробница, в которой лежало его тело, пуста. А через некоторое время они увидели его живым. Иными словами, он воскрес.
0: И что теперь?
2: Тебе нужно помолиться молитвой покаяния и позвать Христа в свое сердце, чтобы спастись.
0: Куда позвать?
1: Ну ты вот готов сейчас признать, что сам полон ненависти, зла и отчаяния? Ты готов просить прощения у Бога за это? Ты готов благодарить Его за то, что Он взял твое наказание на себя? Ну и впредь поступать не по-своему, а так, как учил Он. Готов?
0: Ну не знаю, тут еще нужно разобраться, как бы подумать.
2: Я буду молиться за тебя, чтобы Бог вырастил плод из посаженного семени.
1: Ну короче, он типа выполнил свой долг. Теперь ты все знаешь, сам решай, твое дело. А ему нужно дальше район обходить, чтобы перед пастором отчитаться.
0: Стой, подожди.
2: Да, что тебе, брат?
0: Да я не тебе, я вот хочу с твоим переводчиком потолковать.
3: Мы, верующие, говорим на своем сленге. Он дает нам чувство приобщенности к священной тайне, группе избранных и вместе с тем является удобным средством для того, чтобы скрыть наше равнодушие. Все наши профессиональные термины и выражения давно истерлись и утратили остроту смысла, став формальной частью формального служения. Они употребляются слишком часто и также часто не подкрепляются никаким реальным действием. Именно поэтому люди, которые нуждаются в Слове Божьем, отмахиваются от нашей проповеди, как от назойливой и бесполезно жужжащей мухи. Давайте помнить, что мы несем ответственность перед Богом за Его Слово и за людей, которым проповедуем, и не будем произносить имени Бога напрасно.

0: Деяния апостолов.
1: Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать».
2: Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 2 сентября 1726 года в Лондоне родился Джон Говард. Английский врач, юрист, филантроп и первый в Англии тюремный реформатор. Он вошел в историю как автор ряда гуманистических проектов, направленных на облегчение жизни людей, и борец с чумой. Убежденный кальвинист, Говард был крайне неприхотлив в быту и практически все свое состояние раздал нуждающимся. Когда в 1773 году Говард был избран шерифом Бедфорда, он был поражен, в какой обстановке содержатся узники местной тюрьмы. Он обследовал тюрьмы Англии и континентальной Европы и в 1777 году издал книгу «Состояние тюрем Англии и Уэльса», которая шокировала умы современников и дала толчок к гуманизации тюремной системы. Кстати, Говард определил и зависимость эпидемии в городах от вспышек тюремной лихорадки. С гигиеной в тюрьмах было плохо, и в результате зараза распространялась по окрестностям. Затем Говард изучал карантинное дело и меры по борьбе с чумой, совершив в 1785 году опасное путешествие по Южной Европе. Он обследовал карантины и посещал больницы с чумными больными. Отчет о важнейших лазаретах в Европе с различными заметками относительно чумы, сочинение Говарда, имел огромное значение для развития инфекционной медицины. Говард бывал и в Санкт-Петербурге и общался здесь с русскими врачами. А в 1790 году приехал в Херсон, чтобы бороться здесь с эпидемией тифа. Однако заразился сам. Личный врач князя Потемкина пытался помочь Говарду, но безуспешно. Вскоре Джон Говард скончался. Он похоронен в Херсоне. Здесь ему установлен памятник.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Майкл Фарадей. Он был первопроходцем в изучении электричества. Ему принадлежит приоритет в изобретении электрогенератора, электротрансформатора и также электродвигателя. Его заслуги в этой области настолько велики, что в его честь названа единица электроемкости – фарада. Фарадей был христианином, который жил жизнью, наполненной Божьей силой. Он оставался смиренным, несмотря на то, что обедал вместе с королевой Викторией, и члены королевской семьи присутствовали на его лекциях. Он был пресвитером в своей поместной церкви и часто проповедовал. Когда однажды журналист спросил его о предположениях относительно того, что будет после смерти, он ответил: «Предположения? У меня нет никаких предположений, я опираюсь на несомненные факты. Я знаю, в кого я уверовал, и я убежден, что Он силен воскресить меня для вечности».
2: Надежда есть всегда.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

терять и обретать. Потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Матфея 10:39. Случалось ли вам отдать кому-нибудь свое сердце? Я имею в виду, случалось ли вам посвятить себя без остатка другому человеку? Такая утрата своего сердца может придать новый смысл всей жизни. Когда Иаков полюбил Рахиль, ему пришлось служить ее отцу Лавану целых 7 лет, чтобы жениться на ней. Но Иакову эти 7 лет показались мгновением. Когда я влюбился в девушку по имени Дженни и понял, что она суждена мне Богом, ее счастье стало для меня намного важнее моего собственного. Мне никогда не пришлось сожалеть о том, что я потерял свое сердце, отдав его Дженни и женившись на ней. Я лишь продолжаю сожалеть, что так никогда и не смог полностью избавиться от эгоистичных мыслей и поступков. Такие примеры земной любви являются лишь слабым подобием того, как можно отдать свое сердце Иисусу как Спасителю и Господу нашему. Он учил нас отдавать свое сердце другим, говоря: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». И если мы можем поставить его превыше всех своих забот, мы понимаем правду этих слов. Я сам почувствовал эту глубокую истину в юности, отдав душу свою Иисусу как Спасителю. Он и его воля стали для меня важнее собственного блага и даже блага моих близких. Я понял, что значит потерять все, обретя взамен радость и удовлетворение. Какое высокое призвание – отдать душу свою Спасителю. Если мы не можем выйти за рамки своих мелких выгод и интересов, мы неизбежно теряем самое важное – лучшую жизнь. И лишь потеряв душу свою ради Христовой любви и служения Ему, можем мы обрести радость и спокойствие. Человек, плотно обернутый в свои мелкие интересы, представляет из себя ничтожно маленький сверток.

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.
0: Глоток живой воды.

0: одна любовь.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Лекарство от страха. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». Книга Деяния, 18 глава, 9 и 10 стихи. Везде, где Павел проповедовал Иисуса Христа, люди восставали против него. Его били, сажали в тюрьму, закидывали камнями. В Фессалонике ему пришлось уйти из города ночью. В Верии его выволокли из города. Но в этих местах с ним обходились еще достаточно вежливо. Коринф же, где сейчас находился Павел, был грубым и нечестивым городом. Без сомнения, Павел волновался, и без сомнения он тревожился об иудеях, в чьих руках была его судьба. Именно в это время страха Иисус проговорил к Павлу в видении: «Не бойся, ибо я с тобою». В этом и есть лекарство от страха – в осознании Божьего присутствия. Павел написал римлянам: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Давид сказал: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Господь сказал пророку Исаии: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я твой Бог, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Проходите ли вы через период нестабильности? Обеспокоены ли вы будущим? Помните эти обещания. Помните того, кто сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вы не одни. Ваш Бог с вами. Отец, мы благодарим Тебя за покой Твоего присутствия с нами посреди темных ночей, в часы разочарования и во времена страха. Во имя Иисуса мы молимся и благодарим Тебя. Аминь.
2: Новая музыка на Свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня Сергей зовут, из Новосибирска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я думаю, часть заслуги в том, что я все-таки из христианской семьи, частично, да, ну, наверное, большей части, потому что в какой-то момент я понял, что моя жизнь без Бога приведет меня к бессмысленной, наверное, жизни, вот, и определенно я увидел побуждение и через своих духовных родителей, что мне нужно служить Богу. И с лет 14, наверное, у меня начался очень быстрый рост духовный и переживание, что я хочу все-таки быть в церкви и быть служителем церкви.

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь — это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг. Это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать — это уникальный цвет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель — не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель — рост в близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар — выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Вы знаете, что было сказано? Не нарушай супружескую верность. А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 1992 года. Называется он «Второй шанс». Классика. История о молодом христианине, который пожелал стать неверующим, думая, что он пропускает что-то самое интересное из-за своего христианского образа жизни. И его желание осуществилось на один день. Оказалось, что его праведная жизнь, его молитвы были очень важны людям вокруг него. Судьбы людей менялись благодаря молитвам. Вот как христиане нужны миру, нужны их молитвы и любовь к Богу. Покажите фильм своим подросткам. Режиссер Рич Кристиана, от создателя фильмов «Изменяющее время» и «Секреты» Джонатана Спери. Это американский фильм 1992 года. «Второй шанс» или «Другой взгляд». «Second Glance».
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом. В Тебе, мой Бог, нуждаюсь я, из рук Твоих я всем довольна, наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус, мне без Тебя так одиноко, я без Тебя не обойдусь, на сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты все во всем, Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.
1: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Я хочу пожелать вам счастья. Счастья прямо сейчас, в этот момент. Ведь этот момент – это и есть наша жизнь. С вами Катя, и вы на Свободном радио. На самом деле очень мало нужно для счастливой жизни. Все, что нужно, находится внутри нас. Внутри нас живет Божий Дух. Он направляет нас на путь правды, если только мы попросим Его об этом. И даст радость и мудрость.
1: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.

0: какой-то момент я почувствовал тошноту. Я переел новостей и видеоблогеров и отравился пропагандой. И все бы ничего, если бы это отравление не стало сказываться на моей душе. Когда я пытался объяснить свое состояние, то не нашел ничего лучше, чем слово «ржавчина». Ржавчина ненависти стала потихонечку точить меня изнутри. Она делает это так незаметно и так умело притворяется честностью и справедливостью, что я попался. В качестве лечения я прописал себе детокс и усиленное общение с семьей и близкими. А дальше сработало время. Я не говорю про то, что позиция «голову в песок» идеальна, но позволить себе стать источником яда, который бурлит внутри и иногда выплескивается наружу, это тоже неверно. Мудрости и любви вам!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Никогда не переставайте веселиться вместе. Наверняка вы знаете семейные пары, где все не так. Они позволяют своей карьере, детям, работе или чему-нибудь еще становиться слишком важными для них, и они перестают веселиться вместе. Вы знаете, вечера свиданий, танцы в комнате, поездки на авто вместе в какое-то красивое место, настольные игры, просмотр смешных видео на Ютубе – это лишь некоторые из способов, как пары могут веселиться вместе. Я хочу сказать, всегда следите за тем, чтобы веселиться вместе. Держите это в фокусе и в приоритете вашего супружества. И вы никогда не пожалеете, потому что смех, как говорится, лучшее лекарство. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Чтобы вознестись ввысь, нужно преклонить колени. Итальянский писатель, поэт и литературный критик Джованни Папини.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое похоть очей? Предположу, что это злоупотребление эстетическими удовольствиями. Возьмем, к примеру, Соломона. Чего бы ни желали его глаза, он получал. А они желали того же самого, что и наши. Он сделал так, чтобы все, что его окружало, было приятным для глаз. Роскошные одежды, величественный дворец, изящные украшения, ухоженные сады, красивые женщины, богатый интерьер и экстерьер, золото. Золото очень радует глаз, а много золота, по идее, должно радовать его еще больше. Ему не нужно было взирать на нищету, болезни, глиняные хибары и что-либо угнетающее. Он, как и все, стремился окружать себя красотой. Просто у большинства нет финансовой возможности получить себе в собственность все, что попросят глаза. Неплохо, например, хотеть стильно одеваться. Но если это желание заставляет вас влезать в долги, стыдиться недорогой одежды, постоянно обращать внимание на внешний вид других, то знайте, что оно уже превратилось в похоть, и у вас проблемы. Законная потребность одеваться приобрела незаконную силу. Что такое похоть плоти? Возможно, это злоупотребление физическими удовольствиями, доступными благодаря тому, что мы обладаем телом. Многообразие еды, напитки, интимные отношения, различные удобства, развлечения, не обязательно греховные, всевозможные приятные и интересные виды деятельности, комфорт, спорт и вся гамма телесных ощущений. Тот потенциал, который может быть благословением, если находится под контролем праведности. Но законные физические потребности легко превращаются в похоти, заменяя собой поклонение Творцу.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 2 сентября 1792 года начался один из самых трагических эпизодов Великой Французской революции. Так называемые «сентябрьские расправы» или «сентябрьская резня». Неделя массовых убийств всех заключенных в тюрьмы, которая прокатилась по Франции в начале сентября 1792 года. Накануне расправы в тюрьмы были заключены все подозрительные, то есть те, кто мог тем или иным образом быть несогласным с действиями революционеров. В частности, арестовывали священников и лиц, подозреваемых в сочувствии к монархии. Тюрьмы были заполнены. Арестованных содержали в любых пригодных для этого местах.